Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 4 часа утра. Далее целый час только музыка на Радио 7. No fighting.

5 часов утра. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 7. О погоде.
1: Всем доброе утро. Согласно прогнозам, четверг и пятница окажутся самыми холодными днями не то, что этой недели, этого лета. Термометры едва дотянут до цифры плюс 16. При этом, если на завтра осадков уже не обещают, на сегодня еще действует повышенный уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Ну и дожди тоже будут. Но что касается дорожной ситуации в столице, тут Яндекс.Карт показывает, что на эту минуту на Московской кольцевой, прежде всего, надо отметить крупный затор от Профсоюзной улицы в сторону Ленинского проспекта. Это последствия ДТП. И также еще много лишнего времени уходит на Щелковском направлении из области Домкат.
0: В Москве 7 часов утра. Новости с Денисом Лизиным.
1: Всем доброе утро. Антимонопольная служба объявила, что начинает проверять обоснованность роста цен на продукцию крупнейших у нас в стране производителей мяса, птицы и говядины. Всем компаниям направили уже запросы, чтобы они предоставили данные об объемах производства и реализации, отпускных ценах, себестоимости и рентабельности своих продаж. А главные производители мяса, птицы и говядины должны, в общем-то, объяснить главные причины роста цен на их товар. То, что этот товар подорожал в магазинах в последние месяцы, наверняка все покупатели заметили. Вот по итогам этой проверки все российские антимонопольщики решат, принимать ли какие-то меры реагирования. Вообще, до этого, в частности, производители мяса птицы сообщали, что вот рентабельность их сектора снизилась сильно ниже оптимального уровня, и все это из-за роста затрат на корма, логистику, топливо, ветеринарные услуги и обслуживание взятых ранее кредитов. Две автоновинки, теперь они считаются отечественные, потому что их собирают на наших заводах, анонсировали автопроизводители. Во-первых, это кроссовер GLAND G6 с системой полного привода, его выпускают в Петербурге. Он только что поступил в продажу, пока что только в одной топовой комплектации, по цене примерно от 3 миллионов рублей. У него двигатель 1.6 на 150 лошадей в паре с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией. GLAND G6, напомню, основан на китайской модели JECO G6. А следом, осенью, будет поступать в продажу кроссовер T9, новый флагман модельного ряда российской марки Tenet. Его начнут продавать в 5-7-местной компоновке сразу в трех комплектациях. Там будет 2-литровый турбодвигатель на 245 сил и 8-ступенчатый автомат с полным приводом в придачу. Вот у этого авто, которое основано на китайском кроссовере Cherry Tiggo 9, на разгон до сотни, сообщается, уйдет всего 8 секунд. Но вот если эту тему продолжить, давайте еще посмотрим на автомобиль будущего, который ездит на водороде и чего он может. Британский автогонщик, зовут его Энди Грин, установил мировой рекорд скорости на машине с водородными двигателями, разогнавшись до цифры 654 км в час. Вот для сравнения, прежний рекорд скорости для водородных авто был всего лишь на отметке 298 км в час. То есть теперь рекорд в 2 с лишним раза выше. Для новых достижений просто машины оснастили двумя водородными двигателями. Там общая мощность более 1500 лошадиных сил. Но из нюансов, по словам водителя, во время этого заезда температура внутри его авто на таких скоростях достигала плюс 50 градусов. Да, и именно британский гонщик Энди Грин вообще известен как первый, пока единственный водитель на планете, который преодолел звуковой барьер на автомобиле. Это было еще в 1997 году, когда он разогнал реактивное авто до скорости 1228 км в час. Ну, дело понятно, если та машинка гнала на двух двигателях, мощность которых была 100 000 лошадей. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Всем доброе утро.

0: Радио 7. Гороскоп.
1: Знаки огня. Четверг подкинет вам шанс элегантно выйти из затянувшегося и утомительного спора. Овны, львы и стрельцы смогут найти железный компромисс, который устоит перед любыми претензиями. Знаки земли. Проявите максимальную осторожность при работе на высоте. Один неверный шаг может обернуться для тельцов, дев и козерогов крайне неприятными последствиями. Знаки воздуха. День принесет вам завершение сложного бюрократического процесса, который тянулся с начала года. Близнецы, весы и водолеи заберут финальный документ, который поможет продвинуться дальше. Знаки воды. Сегодня вы окажетесь в центре внимания, и ваша харизма будет работать на максимум. Раки, скорпионы и рыбы, новые контакты, завязанные в этот вечер, принесут вам массу выгодных заказов.
0: Утро на семи холмах.

0: Радио «7 на 7 холмах» приглашает вас 17 августа в кинотеатр «Каро-Скай-17 Авиапарк» на специальный показ фильма «Электрический поцелуй». Фильм открытия 79-го Каннского кинофестиваля. Трогательная комедия о лжемедиуме и силе настоящей любви, покорившая критиков и зрителей. Хотите одними из первых увидеть эту картину? Зайдите на сайт нашего киноклуба kino.radio7.ru, заполните форму, и, возможно, именно вас мы будем встречать 19 августа в кинотеатре «Каро-Скай-17 Авиапарк» на показе фильма «Электрический поцелуй».
1: Реклама.
0: Радио 7 представляет фестиваль искусств «Русский кот» в рамках проекта «Лето в Москве». До 30 августа во Всероссийском музее декоративного искусства концерты, спектакли, лекции и мастер-классы. Не пропустите выступления Дениса Мацуева, Сергея Маковецкого, Петра Налича и других. Делегатская 3, строение 1. Вход свободный. На некоторые события нужна предварительная регистрация. 6+.
2: Не играйте в домино. Отдыхайте в домино. Всего час от Москвы, и вы уже на первой линии Истринского водохранилища. Премиальный отдых у воды. Подогреваемый бассейн, глэмпинг, бани с чаном, ресторан с 4 разными меню. Загородный клуб «Домино». Место, куда хочется возвращаться. Бронируйте на parkoteldomino.ru.
3: Квартиры топ. Цена огонь. Бери сейчас, не жди момент. Ты выбирай. И в ЛСР заходи, покупай.
4: Парксайд. Семейный квартал бизнес-класса в объятиях Битцевского леса. Живописные виды на зелень до самого горизонта и собственный яблоневый сад. Парксайд – это ваш зеленый оазис рядом с метро. Парксайд – гармония природы и города. Ключи в день покупки.
5: Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркете Дом Ленда.
7: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и брат.

0: Бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Ночь пройдет, пройдет, поранит нас наверх. Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. «Москва от заката до рассвета». 12+.
1: Radio7.ru. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ «Радио 7» и еще больше музыки на все времена. Radio7.ru. Все самое интересное в один клик. «Радио 7».
2: На семи холмах.
1: 104.7 FM.

0: Новости с Денисом Лизиным.
1: Всем привет, доброе утро, город. Сразу 5 новых участков выделенных полос для автобусов появятся в столице в разных районах до конца этого года, в ближайшие месяцы, в рамках проекта «Москва-область». И в частности сообщается, что новая выделенка будет на улице Свободы от улицы Фомичевой до Алешкинского проезда. Так ускорит путь автобусов до Путилкова, Сходней, Долгопрудного. Еще одна выделенка добавится на улицах Маршала Василевского и Новощукинской. Ее сделают для автобусов в сторону поселка Рублева. Другую выделенную полосу сделают на дублере Рублевского шоссе. Это для маршрутов в Красногорск и Одинцовский. Плюс выделенки добавят на Волоколамском шоссе до Красногорского бульвара. И самое ближайшее появится в тоннеле проспекта Мира. Аэропорт Домодедово анонсировал установку кабин биометрического паспортного контроля для пассажиров. Это перспектива следующего года. Таким образом, вся столичная авиазона получит эту технологию. Напомню, что еще в июле 2021 года Шереметьево стал первым аэропортом вообще в стране с возможностью проходить паспортный контроль по биометрии. Потом в июле 2025 года биометрию запустили в аэропорту Внуково. Этот процесс сильно ускоряет и упрощает. Самое важное – все предполетные процедуры для человека. Для регистрации на стойке, для прохода в зону досмотра, для выхода на посадку достаточно просто посмотреть видеокамеру. А для этого требуется статус «Подтвержденная биометрия» с портала госуслуг. В центре Москвы началась реконструкция Малого Каменного моста. Его построили, напомню, как продолжение Большого Каменного в 30-х годах прошлого века, и соединил он остров Балчуг с Замоскворечьем. По данным мэрии, в ходе капитального апгрейда восстановят его балки, ригели, опорные стойки, плиты проезжей части, обновят дорожное покрытие тротуара и заменят перила. Причем работы на Малом Каменном мосту в центре города будут идти параллельно со строительством нового пешеходного моста на Болотной набережной, а его как раз возводят под Малым Каменным. Там уже смонтировали пролеты и два лестничных схода с набережной. Ну а теперь к ситуации на автодорогах. Ситуация на эту минуту следующая. По данным сервиса Яндекс.Карты, на Московской кольцевой, надо отметить, образовался крупный затор от Профсоюзной улицы в сторону Ленинского проспекта. Это все последствия ДТП. И также еще на 7.30 утра. Много лишнего времени уходит на Щелковском, на Ярославском, на Ленинградском направлениях из области в сторону МКАД. И в черте столицы на эту минуту сильно тормозит шоссе энтузиастов в районе Третьего кольца. Пока это вся столичная информация. Новости еще будут в 8.00.
0: Радио 7.

На связи агент «Радио 7». Прошу вычислить тайную персону. Передаю улику для досье. У объекта была смешанная кровь. Его бабушка по отцовской линии была рабыней из Гаити. Этим происхождением и своей экзотической внешностью он гордился всю жизнь. В течение дня соберите все улики. Вычислите тайную персону. В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову. И выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7». Конец связи.

0: Реклама. Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
1: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
2: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
4: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
5: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
6: Волга.

0: Европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска, комплектации «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдин» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
2: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
4: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Всем доброе утро. Согласно прогнозам, четверг и пятница окажутся самыми холодными днями не то, что этой недели, этого лета. Термометры едва дотянут до цифры плюс 16. При этом, если на завтра осадков уже не обещают, на сегодня еще действует повышенный уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Ну и дожди тоже будут.
3: Турандот. Новые духи от «Леконт». Тайна принцессы, ставшая ароматом. «Леконт» – духи невероятно.
0: В Москве 8 часов утра. Новости с Денисом Лизиным.
2: Всем доброе утро. С этого дня на Петербургской бирже официально начинают торговать бензином и дизелем экологического класса Евро-3. Плюс еще такое топливо будет теперь доступно в мелком опте. Ранее, напомню, правительство в принципе приняло постановление, которое разрешает производство, ввоз, продажу автобензина классов Евро-2, Евро-3, Евро-4. Это будет действовать сразу до июля следующего года. Ну и главное для водителей. На автозаправках топливо, например, Евро-3, с учетом времени доставки, появится по региону во второй половине августа, ближе к концу этого месяца. Ну и что важно еще, все АЗС должны теперь будут указывать экологический класс топлива при продаже, то есть власти распорядились обеспечить доступное информирование всех водителей о классе продаваемого топлива на АЗС. Это чтобы владельцы авто и мотоциклов могли делать осознанный выбор. Как пользоваться банком, приложение которого удалили из App Store и Google Play? Актуальный вопрос для тех, у кого и айфоны, и гаджеты на операционке Android у нас в стране. Это потому, что россияне с айфонами теперь, например, не могут обновить и скачивать приложения Яндекс.Банка и Ренессанс.Банка, а пользователи Android, Озон.Банка – это все последствия новых евросанкций. Как отмечают сами представители этих финансовых организаций, уже скачанным, во-первых, приложением можно пользоваться как раньше, себя в смартфоне его удалять не стоит, пока кредитные учреждения не найдут обходное решение, как ответ на западные блокировки. Ну и если банковское приложение вдруг уже удалено, тогда войти в личный кабинет можно через браузер. Да, и самое важное, что банки предостерегают от скачивания приложений из непроверенных источников, потому что санкционными блокировками всегда у нас пользуются мошенники, предлагая некие специальные установщики, которые на самом деле просто крадут ваши личные данные. Интересное исследование вышло. Оно для автомобилистов будет очень важно, кто до сих пор ездит без автогражданки. Исследование о том, что сумма штрафов за нарушение при ежедневном вождении без ОСАГО при автоматической проверке наличия этого полиса через дорожные видеокамеры, а это совсем скоро уже будет, может превысить стоимость самого автополиса всего за 3-4 дня. Сейчас средняя стоимость ОСАГО 7 тысяч. Первый штраф за отсутствие автогражданки будет 800 рублей. Повторный уже от 3 до 5 тысяч. Ну и согласно подсчетам, при одном таком штрафе в неделю расходы на взыскание уже сравняются со средней стоимостью полиса ОСАГО за месяц. Ну а запустить механизм автоматической проверки наличия автогражданки с помощью дорожных видеокамер по всей стране, напомню, власти планируют с октября. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Всем хорошего дня.

связи агент «Радио 7». Прошу вычислить тайную персону. Передаю улику для досье. Объект был страстным гурманом. Он написал большой кулинарный словарь и считал его одним из главных трудов своей жизни. В течение дня соберите все улики. Вычислите тайную персону. В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову. И выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7». Конец связи.

0: radio7.ru. Все, что прозвучало в эфире. Только что, вчера вечером или даже на прошлой неделе. Музыка, ваши любимые рубрики и программы. radio7.ru. Все самое интересное в один клик. Реклама. Радио 7 представляет. Лучшее лето – это лето в своем репертуаре. Интеллектуальный и модный досуг этого сезона – фестиваль «Театральный бульвар». Хитовые московские спектакли и экспериментальные постановки независимых театров. Опера, балет и джаз. Метры сцены и молодые звезды. Театральные пространства под открытым небом на набережных и бульварах. Вход свободный. Каждый вечер. Афиша на театр.мос.ру. 6+.
1: Есть вещи, о которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы. И адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей. Подробнее на сайте gals-development.ru.
2: Нужна надежная доставка для вашего бизнеса? Грузовичков Бизнес. Эксперт в городских перевозках. Мы подберем оптимальный тариф под ваши задачи. Будь то разовые заказы или регулярные поставки. Любой транспорт. Полная ответственность за результат и удобный бизнес-кабинет. Только до конца месяца в Грузовичков Бизнес специальные условия для юридических лиц. Подробности по телефону 8-499-700-1010. Грузовичков Бизнес. Быстрое решение ваших логистических задач.
3: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
4: Ваш кар...
5: Наш прайс! Кар-прайс!
0: Продаете авто? Продайте любое авто на carprice.ru. Купим по рыночной цене за 2 часа. CarPrice. Купим любое авто.
6: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. 6 по 19 августа. Кофе растворимый «Монарх» в ассортименте 190-200 граммов. 619 рублей. Во всех гипермаркетах «Лента» и ОК. Гипервыгода в каждой покупке.
7: Переоткройте жилые кварталы вместе с Enjoy. Привычные маршруты здесь – часть пути к паркам и водоемам. А отдых ощущается по-новому благодаря приватному двору, зеленому бульвару и просторным лобби. В августе квартиры со скидкой от 30%. Enjoy – скрытое сокровище Войковского района.
8: Подробности на сайте enjoy.ru. Застройщик ОСЗ «Талан», регион 77. Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Радио 7.
9: На семи холмах.
0: 104,7 FM.

0: Новости с Денисом Лизиным. Спонсор выпуска ООО «Автоспот». Поиск низких цен на ТО.
1: Всем привет. Доброе утро, город. До конца года в Москву поставят более 200 электробусов нового поколения А5. Как сообщили в департаменте транспорта, это электробусы КАМАЗа, которые с этого сезона выезжают на столичные улицы с новой технологией зарядки от станций. В парке Мосгортранса вообще уже поступило более сотни таких машин. Всего в столице уже 550 подобных электробусов, и еще 100 нового поколения машин доставят в ближайшие месяцы. Вообще, в целом, напомню, электробусы начали поступать в Москву с 2018 года. Ну и по факту замена одного автобуса на электротехнику общественную ежегодно сокращает выбросы углекислого газа в городе на 60 тонн. С начала года в столице построили около 40 домов по реновации, это 12 тысяч квартир, и эти цифры на четверть сразу превышают показатели такого же периода года прошлого. Больше всего многоэтажек для переезда создали в этом году на юго-востоке 17, в восточном округе 6 и на северо-востоке 5. Вообще всего, напомню, в новые квартиры по реновации переедет в итоге 1 миллион москвичей. Под снос идут 5176 хрущевок, и переезд уже охватил почти 300 тысяч горожан. При этом средний срок возведения жилья, что тоже важно, в городе сократился с полутора лет до года. Это за счет использования новых технологий. Для Ижорского сквера в Дмитровском районе, север города, анонсировали масштабное благоустройство. Поскольку там рядом и жилые дома, и школы, и детская поликлиника, то в сквере обновят инфраструктуру и для отдыха, и для спорта, добавят скейт-парк, баскетбольную площадку, зону с тренажерами, площадку для воркаута и многофункциональную спортивную коробку. Для отдыха в сквере установят скамейки и парковые качели. Для детей будут 3 игровые зоны. Ну и кроме того, в Ижорском сквере приведут в порядок дорожки и выполнят озеленение. А теперь к ситуации на дорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты, на северо-западе из-за аварии на стыке МКАДа Ленинградского вот эта территория в нескольких заторах сразу, включая и выезд из города по Ленинградскому, также Ярославское еще шоссе плохо едет и в области, и далее по столице. Пока что все на этом. Всем удачи!
0: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО. Радио 7.

0: Говорим правильно. Лучшее на Радио 7.
1: Владимир, доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Здравствуйте, и у нас вопрос от Варвары из Туапсе. Откуда взялось выражение «не свести денег не будет»?
2: Ну, вопрос скорее не лингвистический, а такой, связанный с культурой, с этнолингвистикой даже. Это все связано с народными поверьями, с верованиями наших предков в нечистую силу, потому что вообще вот в славянской мифологии свист связан с нечистой силой. Разными путями. Ну и, во-первых, как будто бы нечистая сила может свистеть. Там черт появляется, свистит, какая-нибудь кикимора свистит, рычит и прочее.
3: Да, подсвистывает. И разбойник соловей, опять же,
2: и
3: да?
2: И соловей, разбойник свистит. И мы помним вот это вот в сказке «Сивка-Бурка», да, свистни богатырским посвистом, чтобы вот этим волшебным образом появился конь. То есть что-то тут нечистое со свистом связано. И поэтому, если

0: Ты свистеть, позовешь нечистую силу, и с тобой всякая беда приключится, но в том числе денег лишишься.
1: Так, но мы будем надеяться, что ничего вы не лишились, и вопросы у вас к Владимиру Пахомову есть. Заходите на сайт Радио 7 и оставляйте их.
2: Говорим правильно. Лучшее на Радио 7.

Его песни путешествуют без виз. Потому что у музыки нет границ. Радио 7 представляет Weekend Arash. В эти выходные хиты, которые стирают языковые барьеры, и самые интересные факты из жизни музыканта. Только на Радио 7.

0: Реклама.
1: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
2: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО, 0+.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
5: Спортмастер предлагает двойную выгоду. Счет в вашу пользу. Скидки до 50% и 100% кэшбэк за любую покупку каждому.
6: Кэшбэк бонусами по 31 августа. Подробности на сайте sportmaster.ru.
7: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама «АО «Москвич». Не оферта.
8: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
9: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
10: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7000 рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
11: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
12: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
13: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR.
14: Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit. Акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
15: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: Радио 7 о погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Всем доброе утро. Согласно прогнозам, четверг и пятница окажутся самыми холодными днями не то, что этой недели, этого лета. Термометры едва дотянут до цифры плюс 16. При этом, если на завтра осадков уже не обещают, на сегодня еще действует повышенный уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Ну и дожди тоже будут.
3: Турандот. Новые духи от «Леконт». Тайна принцессы, ставшая ароматом. «Леконт» – духи невероятно.
0: В Москве 9 часов утра. Новости с Денисом Лизиным.
2: Всем доброе утро. Российские авиазаводы приступают к первым поставкам для перевозчиков региональных отечественных пассажирских самолетов Ил-114-300. Таким образом, создание современного флота отечественной гражданской авиации, как уточнили в правительстве, переходит от тестовых и сертификационных полетов в практическое серийное производство. Далее, кроме старта поставок Ил-114-300, в стране уже разворачивают серийную сборку модернизированных лайнеров Ту-214. Кроме того, на финальной стадии находятся испытания и сертификационные процедуры для самолетов МС-21 и Суперджет. В итоге вся эта новая линейка российских воздушных судов позволит выстраивать авиамаршруты любой дальности, уточняют власти, и главное, развивать по стране новые региональные авианаправления. Есть такое направление в производстве для нужд армии, как производство снарядов. И иногда, будем в курсе, бывает все-таки до сих пор так, как в новости, которая пришла из США. Там впустую потратили более 500 миллионов долларов на завод, который в итоге не выпустил ни одного снаряда. Ну, точнее, там их выпускали почти 2 года, и именно это время американцам понадобилось, чтобы понять, что они гонят 100% брак. Сообщается, что еще в 2024 году этот новый завод в Америке оснастили неким инновационным дорогим оборудованием из Турции. Однако вместо выпуска боеприпасов сами дорогостоящие станки начали выходить из строя самым нелепым образом, потому что роботизированные руки-манипуляторы этих станков постоянно теряли управление, врезались в оборудование, роняли куски стали с высоты в 1.5 метра на пол, гигантские прессы при этом портили форму каждого снаряда. За 2 года этот военный завод в США так и не выпустил ни одного пригодного боеприпаса и не решив в том числе проблему странно работающей роботизированной техники. Теперь весь мир знает, что на планете есть парнокопытная саранча с рогами, да? Об этом сообщили японцы, где у них в городке Корияма вообще много лет проходит традиционный фестиваль подсолнухов. И в этом году он должен был состояться 23 августа, но его не будет, потому что вмешалась природа в лице стада диких пятнистых оленей, которое буквально слопало все подсолнухи на поле, а его готовили специально для фестиваля. То есть японцы как-то пытались гонять парнокопытных из года в год, защищали поле, но на этот раз природа полностью взяла свое. Территория в 9 гектаров оказалась полностью ликвидирована. А жаль, потому что фестиваль этот японцы проводят исключительно ради красоты. Каждый год сначала в городок Корияма съезжаются волонтеры, высаживают 2 миллиона подсолнухов, чтобы потом каждый год 23 августа приезжать и делать живописные и романтические фотографии. Теперь этого не будет от слова совсем, но зато стадо диких оленей сыто. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Всем хорошего дня!

0: Реклама.
1: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. 6 по 19 августа. Кофе растворимый Монарх в ассортименте 190-200 граммов. 619 рублей. Во всех гипермаркетах Лента и ОК. Гипервыгода в каждой покупке.
2: Переоткройте жилые кварталы вместе с Enjoy. Привычные маршруты здесь – часть пути к паркам и водоемам. А отдых ощущается по-новому благодаря приватному двору, зеленому бульвару и просторным лобби. В августе квартиры со скидкой от 30%. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
3: Подробности на сайте enjoy.ru. Застройщик ОСЗ «Талан Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Лев Бакст учил красивые линии. Мстислав Добужинский – мистики городского сюжета. Кузьма Петров-Воткин в сферической перспективе. Узнайте больше об одной из самых популярных художественных студий Серебряного века. Выставка «Школа Званцевой. Лаборатория модернизма» в Музее русского импрессионизма до 4 октября. Билеты на сайте rusimp.su. Категория 6+.
5: Ты везет от места к месту, без забот, скандала, стресса, чисто, вежливо, прилично, быстро и технологично.
6: Грузовичков. Все виды грузоперевозок и переездов. Привезем что угодно, куда угодно. Звоните 150-0000.
7: Квартиры топ. Цена огонь. Бери сейчас, не жди момент. Ты выбирай. И в ЛСР заходи, покупай.
8: Зилард. Флагманский проект группы ЛСР на благоустроенной набережной Москвы-реки. Концептуальный квартал от мировых архитекторов в престижном Даниловском районе с современным ландшафтным парком, образовательным центром и музеем Зилард. Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Идеальный летний вечер звучит как безалкогольное Юзберг Лагер Зеро. Холодное охмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
10: ООО «Суздальский пивовар», Владимирская область, село Чирикова, УКН 1233-5-360.
11: Кремлевский дворец приглашает в чарующую Францию. В спектакле «Спящая красавица» театра «Кремлевский балет» французское очарование пудренных париков и цветущей весны. Обязательная победа добра над злом и торжество всепобеждающей любви. Вы познакомитесь с беззаботными принцессами и их галантными мужественными кавалерами, с волшебными феями щедрости, нежности, смелости, бриллиантов, золота и сапфиров. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 6+.
12: Радио 7.

На связи агент «Радио 7». Прошу вычислить тайную персону. Передаю улику для досье. Объект имел необычную привычку. Романы писал строго на голубой бумаге. Стихи на желтой, а статьи на розовой. Когда нужного цвета не было, он искренне считал, что текст получается хуже. В течение дня соберите все улики. Вычислите тайную персону. В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову. И выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7». Конец связи.

0: Новости с Денисом Лизиным. Спонсор выпуска ООО «Автоспот». Поиск низких цен на ТО.
1: Всем привет. Доброе утро, город. Сразу 5 новых участков выделенных полос для автобусов появятся в столице в разных районах до конца этого года, в ближайшие месяцы, в рамках проекта «Москва-область». И в частности, сообщается, что новая выделенка будет на улице Свободы от улицы Фомичевой до Алешкинского проезда. Так ускорит путь автобусов до Путилкова, Сходней, Долгопрудного. Еще одна выделенка добавится на улицах Маршала Василевского и Новощукинская. Ее сделают для автобусов в сторону поселка Рублева. Другую выделенную полосу сделают на дублере Рублевского шоссе. Это для маршрутов Красногорск и Одинцовский. Плюс выделенки добавят на Волоколамском шоссе до Красногорского бульвара. И самое ближайшее появится в тоннеле проспекта Мира. Аэропорт Домодедово анонсировал установку кабин биометрического паспортного контроля для пассажиров. Это перспектива следующего года. Таким образом, вся столичная авиазона получит эту технологию. Этот процесс сильно ускоряет и упрощает. Самое важное – все предполетные процедуры для человека. Для регистрации на стойке, для прохода в зону досмотра, для выхода на посадку достаточно просто посмотреть видеокамеру. А для этого требуется статус «Подтвержденная биометрия» с портала госуслуг. В центре Москвы началась реконструкция Малого Каменного моста. Его построили, напомню, как продолжение Большого Каменного в 30-х годах прошлого века, и соединил он остров Балчуг с Замоскворечьем. По данным мэрии, в ходе капитального апгрейда восстановят его балки, ригели, опорные стойки, плиты проезжей части, обновят дорожное покрытие тротуара и заменят перила. Причем работы на Малом Каменном мосту в центре города будут идти параллельно со строительством нового пешеходного моста на Болотной набережной, а его как раз возводят под Малым Каменным. Ну а теперь к ситуации на автодорогах. Яндекс.Карты показывают, что Московская кольцевая на эту минуту 9:30 утра в серьезных заторах на северо-западе и на юго-западе, это в том числе из-за аварий. Ленинградская, Ярославская, Щелковская, Можайское шоссе, вот ключевые заторы на подъездах к столице из области. И по городу главные сложности с трафиком сейчас Дмитровская, Варшавская, Энтузиастов, ближе к третьему кольцу. На этом все по новостям. Всем хорошего дня.
0: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО. 0+. Радио 7.

0: Радио 7. Гороскоп.
1: Знаки огня. Четверг подкинет вам шанс элегантно выйти из затянувшегося и утомительного спора. Овны, львы и стрельцы смогут найти железный компромисс, который устоит перед любыми претензиями. Знаки земли. Проявите максимальную осторожность при работе на высоте. Один неверный шаг может обернуться для тельцов, дев и козерогов крайне неприятными последствиями. Знаки воздуха. День принесет вам завершение сложного бюрократического процесса, который тянулся с начала года. Близнецы, весы и водолеи заберут финальный документ, который поможет продвинуться дальше. Знаки воды. Сегодня вы окажетесь в центре внимания, и ваша харизма будет работать на максимум. Раки, скорпионы и рыбы. Новые контакты, завязанные в этот вечер, принесут вам массу выгодных заказов.
0: Утро на семи холмах.

0: хотим, чтобы вашей любимой музыки стало еще больше. Голосуйте за песни, которые любите. Заходите на сайт radio7.ru, проходите музыкальный опрос и выигрывайте эксклюзивные сувениры. Радио 7. Музыка, которую выбираете вы.
1: Реклама. Два равных внедорожника «Хавейл» — два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: На старт, внимание, школа!
2: Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов. Adidas, Puma, Fila, Kappa и Venix. Со скидкой 30% по 6 сентября на выделенный ассортимент. И 100% кэшбэк каждому.
3: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников Esteo на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности Drive Esteo V27. Интеллектуальные технологии Exlantix E.

0: ЕТ, первоклассный комфорт Xlantix ЕТ-8. Три характера СТО уже ждут вас в дилерских центрах.
1: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров СТО. АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
2: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
4: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭТ». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: Всем доброе утро. Согласно прогнозам, четверг и пятница окажутся самыми холодными днями не то, что этой недели, этого лета. Термометры едва дотянут до цифры плюс 16. При этом, если на завтра осадков уже не обещают, на сегодня еще действует повышенный уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Ну и дожди тоже будут.
2: Турандот. Новые духи от «Леконт». Тайна принцессы, ставшая ароматом. «Леконт» – духи невероятно.
0: В Москве 10 часов.

0: Новости с Денисом Лизиным.
1: Всем доброе утро. В ГАИ дали пояснение по поводу уведомления о штрафах 5-летней давности, которые накануне стали массово приходить автомобилистам, и все, что уже было оплачено в 2021-м, требовалось оплатить еще раз сейчас. Сначала автовладельцы отреагировали на это дружным возмущением в соцсетях в адрес дорожного ведомства, но потом пошли реальные заявления в полицию. В итоге МВД вынуждено было уточнять, что случился сбой в информсистеме одного территориального подразделения госавтоинспекции. Сейчас неполадки устраняют, все обещают исправить в самое ближайшее время. По итогам примут решение насчет соблюдения прав участников дорожного движения. Да, но здесь и важный комментарий дали уже автоюристы. Административное дело имеет максимальный срок в 2 года. После этого в любом случае никто не может взыскать штраф, если срок не продлевался. В этой истории со сбоем в информсистеме ГАИ срок по штрафам, еще раз напомню, 5 лет и даже больше. Законных оснований для взыскания таких штрафов просто нет и быть не может. Как пользоваться банком, приложение которого удалили из App Store и Google Play, актуальный сейчас вопрос для тех, у кого iPhone и гаджеты на операционке Android у нас в стране, потому что вот последний случай: россияне с iPhone не могут обновить и скачать приложение Яндекс.Банка и Ренессанс.Банка, а пользователи Android – Озонбанка. Это все из-за новых евросанкций. Как отмечают сами представители этих финансовых организаций, уже скачанным приложением можно пользоваться как раньше, и у себя на телефоне его удалять не стоит, пока финансовые учреждения не найдут обходное решение как ответ на их блокировку со стороны евросанкций. Ну а если банковское приложение вдруг уже удалено, тогда войти в личный кабинет можно через браузер. Да, и все банки предостерегают от скачивания приложений из непроверенных источников, потому что как раз санкционными блокировками всегда пользуются мошенники, начиная предлагать некие специальные установщики, которые на самом деле крадут из телефонов личные данные. 2 автоновинки. Теперь они считаются отечественными, потому что их собирают на наших заводах, анонсировали автопроизводители. Это, во-первых, кроссовер G-Land G6 с системой полного привода. Его выпускают в Петербурге, он только что поступил в продажу. Пока что в одной топовой комплектации по цене примерно от 3 миллионов рублей. Там двигатель 1.6, 150 лошадей, в паре с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией. G-Land G6, напомню, отечественный, вообще основан на китайской модели Джеку G6. Ну а следом осенью поступит еще в продажу кроссовер Т9, новый флагман модельного ряда российской марки Tenet. Его начнут продавать в разных компоновках в 3 комплектациях сразу, с 2-литровым турбодвигателем на 245 сил, с 8-ступенчатым автоматом и полным приводом. Разгон на сотни, это займет всего секунд 8. Ну и добавлю, что у этого российского авто основание китайское, кроссовер Chery Tiggo 9. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Всем хорошего дня.

0: На связи агент «Радио 7».
1: Прошу вычислить тайную персону.
0: Передаю улику для досье.
2: Существует популярная конспирологическая теория, что объект на самом деле Александр Пушкин, который инсценировал свою гибель и уехал во Францию, чтобы писать романы под новым именем. История до сих пор гуляет по интернету, хотя историки ее полностью опровергают.
1: В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону.
0: В 17:00 сообщите ее имя агенту Олегу Машкову
1: и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7».
0: Конец связи.

0: Реклама. Сейчас не лучшее время приобретать квартиру премиум-класса за полную цену. Потому что только сейчас и только в аутлете премиум-квартир ФСК можно приобрести подобный вариант со скидкой до 38%. Аутлет ФСК – особое место. Здесь захватывающие виды на центр города и воду обойдутся на 38% выгоднее. И элегантные лобби на 38% выгоднее. И собственный парк тоже. Каждому вложению свое время. Сейчас время вкладываться в квартиры со скидкой до 38%. В аутлете премиум-квартир ФСК.
1: Застройщик группы компании ФСК. Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Скидки до 38% действуют на ограниченное количество квартир. Предложение действует с 1 по 31 августа 2026 года.
2: Ваш кар.
3: Наш прайс! CarPrice!
4: Продаете авто? Продайте любое авто на CarPrice.ru. Купим по рыночной цене за 2 часа. CarPrice. Купим любое авто.
5: Есть вещи, о которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы. И адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей. Подробнее на сайте galsdefisdevelopment.ru.
6: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
7: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
8: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
9: Будет на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
10: Переоткройте жилые кварталы вместе с «Инджой». Привычные маршруты здесь – часть пути к паркам и водоемам. А отдых ощущается по-новому благодаря приватному двору, зеленому бульвару и просторным лобби. В августе квартиры со скидкой от 30%. «Инджой» – скрытое сокровище Войковского района.
11: Подробности на сайте enjoy.ru. Застройщик ООО «ЗЭ «Талан», регион 77. Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: Рекламная служба в Москве. EMG.FM.
13: Радио 7.
14: На семи холмах.
13: 104.7 FM.

0: Радио 7. Синематека.
1: Доброе утро. С вами Марат Бекметов. И вот что ждет нас в кинотеатрах на этой неделе. Французский детектив «Мегре и убийство в высшем обществе» перенесет зрителей в дождливый Париж 50-х. Легендарный комиссар берется расследовать убийство бывшего посла. Дело принимает неожиданный оборот и грозит вытащить наружу самые грязные тайны местной аристократии. Свежая экранизация романа Жоржа Сименона подойдет любителям мрачных триллеров и красивых саундтреков. Любителям азиатского кино стоит обратить внимание на корейскую

0: Драму «Время сиять». Молодой бейсболист Ли У-Джин теряет контроль над своим коронным броском и оказывается на грани краха карьеры. Вытащить парня из депрессии помогает загадочный новичок Кхвон Тхе-Хи, который возвращает спортсмену веру в себя. Но как только Ли У-Джин опять становится лидером команды, его друг резко пропадает, оставляя после себя пугающую тайну. Также в повторный прокат выходит культовая лента «Влюбись в меня, если осмелишься». Жюльен и Софи с младших классов подначивали друг друга безумными выходками и постоянно испытывали себя на прочность. Вот только герои растут, а их детские забавы становятся все более жестокими и опасными. Теперь на кон в игре поставлены чувства и судьбы обоих.
1: «Синематека» на Радио 7.

0: Его песни путешествуют без виз. Потому что у музыки нет границ. Радио 7 представляет Weekend Arash. В эти выходные хиты, которые стирают языковые барьеры, и самые интересные факты из жизни музыканта. Только на Радио 7. Реклама.
1: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
2: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
3: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
4: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении «Магнит» акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 107. О погоде.
1: Всем доброе утро. Согласно прогнозам, четверг и пятница окажутся самыми холодными днями не то, что этой недели, этого лета. Термометры едва дотянут до цифры плюс 16. При этом, если на завтра осадков уже не обещают, на сегодня еще действует повышенный уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Ну и дожди тоже будут.
0: В Москве 11 часов. Новости с Денисом Лизиным.
1: Еще раз всех приветствую. С этого дня на петербургской бирже начинают торговать бензином и дизелем экологического класса Евро-3. Плюс далее такое топливо будет еще доступно в мелком опте. Ранее, вообще напомню, правительство приняло постановление, которое разрешает производство, ввоз и продажу автотоплива классов Евро-2, Евро-3 и Евро-4 у нас в стране. И так будет до июля 2027 года на автозаправках. Для водителей важно. Топливо Евро-3 с учетом времени для доставки появится во второй половине августа, ближе к концу месяца. Ну и что важно, все АЗС теперь должны указывать экологический класс топлива при продаже. То есть власти прям распорядились обеспечить доступное информирование всех водителей о классе продаваемого на АЗС топлива, чтобы владельцы авто и мотоциклов могли делать осознанный выбор. Антимонопольная служба объявила, что начинает проверку обоснованности роста цен на продукцию крупнейших производителей у нас в стране мяса, птицы и говядины. Этим компаниям направили уже запросы, чтобы они дали данные об объемах производства и реализации, отпускных ценах, себестоимости, рентабельности своих продаж. А главные производители мяса, птицы и говядины должны объяснить главные причины роста цен на их товар. То, что он подорожал в магазинах в последние месяцы, наверняка заметили все покупатели. По итогам проверки антимонопольщики решат, принимать ли какие-то меры реагирования. Вообще, до этого, в частности, производители мяса, птицы уточняли, что рентабельность их сектора снизилась сильно ниже оптимального уровня, и это из-за роста затрат на корма, логистику, топливо, ветеринарные услуги и из-за обслуживания взятых уже кредитов. Российские авиазаводы приступают к первым поставкам для перевозчиков у нас в стране региональных пассажирских самолетов Ил-114-300, то есть создание современного флота отечественной гражданской авиации, как уточнили в правительстве, переходит от тестовых и сертификационных полетов в практическое серийное производство. Кроме старта поставок Ил-114-300, в стране еще разворачивают заодно серийную сборку модернизированных лайнеров Ту-214, ну и кроме того, напомню, на финальной стадии находятся испытания и сертификационные процедуры для еще двух самолетов МС-21 и Суперджет. Вся эта в итоге новая линейка воздушных судов позволит выстраивать авиамаршруты любой дальности, уточнили власти, ну и главное, развивать по стране новые региональные авианаправления. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Далее отличная музыка на все времена. Всем хорошего дня.
0: Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, чтобы время летело незаметно. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.
2: I know if you could hear me, you'd say there's always two sides to every story.

0: Реклама.
1: Милый.
2: А?
1: Ущипни меня.
2: Зачем?
1: У первого ДСК в августе квартиры семьям с детьми по 3,7% и большими скидками.
2: Такое возможно?
1: Не знаю. Щипай. Обидно, если это просто сон.
2: Готово?
1: Ай!
0: Вам не приснилось. Квартиры в первом ДСК всего по 3,7% на весь срок и без наценок. А еще и скидками до 31% только до конца августа. ООО «Специализированный застройщик юго-запад столицы». Проект на декларации на dsk1.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца августа 2026 года. Расстройщик предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
3: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
4: Нужна надежная доставка для вашего бизнеса? Грузовичков Бизнес. Эксперт в городских перевозках. Мы подберем оптимальный тариф под ваши задачи. Будь то разовые заказы или регулярные поставки. Любой транспорт. Полная ответственность за результат и удобный бизнес-кабинет. Только до конца месяца в Грузовичков Бизнес специальные условия для юридических лиц. Подробности по телефону 8-499-700-1010. Грузовичков Бизнес. Быстрое решение ваших логистических задач.
5: Не играйте в домино. Отдыхайте в домино. Всего час от Москвы, и вы уже на первой линии Истринского водохранилища. Премиальный отдых у воды. Подогреваемый бассейн, глэмпинг, бани с чаном, ресторан с четырьмя разными меню. Загородный клуб «Домино». Место, куда хочется возвращаться. Бронируйте на parkoteldomino.ru.
6: Идеальный летний вечер звучит как безалкогольное Юзберг Лагер Зеро. Холодное охмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
7: О, Суздальский пивовар. Владимирская область, село Чуйкова. УКН 13-233-5-263.
3: Радио 7 представляет. Лучшее лето – это лето в своем репертуаре. Интеллектуальный и модный досуг этого сезона – фестиваль «Театральный бульвар». Хитовые московские спектакли и экспериментальные постановки независимых театров. Опера, балет и джаз. Мэтры сцены и молодые звезды. Театральные пространства под открытым небом на набережных и бульварах. Вход свободный. Каждый вечер. Афиша на театр.мос.ру. 6+.
8: Рекламная служба в Москве. emg.fm.
9: Радио 7.
10: На семи холмах.
9: 104.7 FM.

0: Радио 7. Московская афиша. С Маратом Бикметовым.
1: Галерея Pop of Art на Винзаводе представляет групповой проект «Комнаты». Он объединил 18 художников от классиков отечественного искусства и ключевых представителей арт-сцены до молодых авторов, которые обращаются к теме дома и предметам интерьера. Интерес к теме складывается из разнообразия подходов к запечатлению окружающего их пространства. В экспозиции больше 20 работ – живопись, графика, видео и инсталляции, созданные за последние полвека. Зритель окажется в 19 разных комнатах, отсылающих к 19 разным локациям по всему миру, каждая из которых однажды посредством художественной воли отпечаталась в истории. В «Современнике» дают спектакль Владимира Машкова «Наследники». В основе самая успешная пьеса Сергея Найденова «Дети Ванюшина». Успешный коммерсант Александр Егорович Ванюшин всю жизнь трудился и приумножал богатство семьи. Он возлагал большие надежды на 6 детей, своих наследников, и мечтал, чтобы семейное дело процветало и расширялось с новым поколением. Но, как оказалось, Александр Егорович воспитал эгоистов, которые только и ждут его смерти, чтобы по своему усмотрению распоряжаться отцовскими капиталами. Начало спектакля в 7 вечера.
0: Радио 7.

0: Реклама. Сейчас не лучшее время приобретать квартиру премиум-класса за полную цену. Потому что только сейчас и только в аутлете премиум-квартир ФСК можно приобрести подобный вариант со скидкой до 38%. Аутлет ФСК – особое место. Здесь захватывающие виды на центр города и воду обойдутся на 38% выгоднее. И элегантные лобби на 38% выгоднее. И собственный парк тоже. Каждому вложению свое время. Сейчас время вкладываться в квартиры со скидкой до 38%. В аутлете премиум-квартир ФСК.
1: Застройщик группы компании ФСК. Проектная декларация на ФСК.ру и на наш.дом.рф. Скидки до 38% действуют на ограниченное количество квартир. Предложение действует с 1 по 31 августа 2026 года.
2: Вас уже ждет городской курорт в самом сердце столицы. Открытый бассейн «Чайка» приглашает всех скорее погрузиться в лето. На свежем воздухе занятия для детей и взрослых каждый день. Расслабьтесь в гидромассаже, посетите сауны или проведите время под солнцем на просторной пляжной зоне. Экстрим или спокойствие? Выбирайте сами. Вышки для прыжков или пространство для релакса? Счастье не где-то далеко. Оно здесь, в водной энергии «Чайки».
3: Радио 7 на Семи Холмах приглашает вас 17 августа в кинотеатр «Каро Скай 17 Авиапарк» на специальный показ фильма «Электрический поцелуй». Фильм открытия 79-го Каннского кинофестиваля. Трогательная комедия о лжемедиуме и силе настоящей любви, покорившая критиков и зрителей. Хотите одними из первых увидеть эту картину? Зайдите на сайт нашего киноклуба kino.radio7.ru, заполните форму, и, возможно, именно вас мы будем встречать 19 августа в кинотеатре «Каро Скай 17 Авиапарк» на показе фильма «Электрический поцелуй».
4: Радио 7.
5: На Семи Холмах.
4: 104,7 FM.

0: Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новые персоны и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. «Радио 7».
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.
2: Реклама.

0: 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 107.7. О погоде.
1: Сегодня в Москве облачно с прояснениями, кратковременный дождь и плюс 15-17 градусов. Завтра в столице переменная облачность, местами кратковременный дождь, ночью 8-10 градусов тепла, а днем плюс 17, плюс 19.
0: В Москве 12 часов. Новости с Маратом Бикметовым. Спонсор выпуска ООО «Автоспот». Поиск низких цен на ТО.
1: Добрый день. В Минпросвещении анонсировали всероссийские антитеррористические учения. В школах и детских садах они пройдут 18 и 19 августа. Как сообщил первый замглавы ведомства Александр Бугаев, будет проверена готовность педагогов, руководителей образовательных организаций и сотрудников охраны к террористической угрозе. В этом году в учениях впервые примут участие детские сады. Будет отрабатываться комплексный сценарий действий, в том числе при захвате заложников и атаке беспилотников. Этот четверг может стать самым холодным днем с начала лета в Москве и Подмосковье. Сегодня арктическое вторжение на территории столичного региона достигнет своего максимума. По прогнозу, днем термометры в городе покажут не больше 17 градусов, а местами по области всего плюс 13, что сразу на 4-5 градусов ниже климатической нормы. Волна холода будет краткосрочной. Завтра потеплеет до 19 градусов тепла. В субботу и воскресенье осадки прекратятся, а воздух может прогреться до плюс 25. Сегодня во всем мире отмечают День левши. Этот день был учрежден ЮНЕСКО в 1984 году, но общественное движение в защиту интересов леворуких зародилось гораздо раньше. В Америке оно заявило о себе более полувека назад и прогремело после восстановления на работе полицейского левши. Его уволили за отказ носить кобуру справа. А День левши отмечают для того, чтобы рассказать людям о проблемах, с которыми сталкиваются левши в праворуком мире. Добавлю, что среди известных людей, которые делали все одной левой, Марк Твен, Леонардо да Винчи, Бетховен, Пол Маккартни, Микеланджело, Мерлин Монро, Роберт Де Ниро, Наполеон и многие другие. А теперь о ситуации на дорогах столицы. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне МКАД от Профсоюзной улицы до Ленинского проспекта, на внешней стороне МКАД от Волгоградки до Носовихинского шоссе и от Путилковского шоссе до Волоколамки. Горьковское шоссе есть проблемы от Кудиновского шоссе до поворота на Монино. Проспект Мира тормозит от улицы Космонавтов до Трифоновской, а шоссе Энтузиастов от улицы Уткина до Авиамоторной. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Всем прекрасного четверга!
0: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, под которые работа идет легче. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Реклама.
1: Милый.
2: А?
1: Ущипни меня.
2: Зачем?
1: У первого ДСК в августе квартиры семьям с детьми по 3,7% и большими скидками.
2: Такое возможно?
1: Не знаю. Щипай. Обидно, если это просто сон.
2: Готово?
1: Ай!
0: Вам не приснилось. Квартиры в первом ДСК всего по 3,7% на весь срок и без наценок. А еще и скидками до 31% только до конца августа. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на ДСК1.ру и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца августа 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на ДСК1.ру.
3: Вас уже ждет городской курорт в самом сердце столицы. Открытый бассейн «Чайка» приглашает всех скорее погрузиться в лето. На свежем воздухе занятия для детей и взрослых каждый день. Расслабьтесь в гидромассаже, посетите сауны или проведите время под солнцем на просторной пляжной зоне. Экстрим или спокойствие? Выбирайте сами. Вышки для прыжков или пространство для релакса? Счастье не где-то далеко. Оно здесь, в водной энергии «Чайки».
4: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
5: Лето на ВДНХ. Время ярких впечатлений. Фестивали, выставки, концерты. Столько всего хочется успеть. А значит, точно не стоит тратить драгоценные минуты на поиски парковки. Многоуровневые

0: Приезжайте за эмоциями. ВДНХ 0+.
1: Есть вещи, о которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы. И адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей. Подробнее на сайте gals-development.ru.
2: Радио 7 представляет. Если ты в это веришь, значит, это реально. Тайны, мистика и приключения. Вот идеальная формула захватывающего сюжета. Балет-классика, балет-сновидение. Тот самый «Щелкунчик» в постановке театра «Кремлевский балет». Любимый спектакль детей и взрослых представят на главной сцене страны в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 6+.
3: Рекламная служба в Москве. emg.fm.
2: Радио 7.
4: На семи холмах.
2: 104.7 FM.

0: На связи агент «Радио 7».
1: Прошу вычислить тайную персону.
0: Передаю улику для досье.
1: Объект написал более 400 произведений, причем многие из них в соавторстве, используя целую литературную фабрику помощников, которые готовили ему сюжеты и исторический материал. В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону.
0: В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову
1: и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7».
0: Конец связи.

0: Реклама. Сейчас не лучшее время приобретать квартиру премиум-класса за полную цену. Потому что только сейчас и только в аутлете премиум-квартир ФСК можно приобрести подобный вариант со скидкой до 38%. Аутлет ФСК – особое место. Здесь захватывающие виды на центр города и воду обойдутся на 38% выгоднее. И элегантные лобби на 38% выгоднее. И собственный парк тоже. Каждому вложению свое время. Сейчас время вкладываться в квартиры со скидкой до 38%. В аутлете премиум-квартир ФСК.
1: Застройщик группы компании ФСК. Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Скидки до 38% действуют на ограниченное количество квартир. Предложение действует с 1 по 31 августа 2026 года.
2: Лев Бакст учил красивой линии. Мстислав Добужинский – мистики городского сюжета. Кузьма Петров-Воткин – сферической перспективе. Узнайте больше об одной из самых популярных художественных студий Серебряного века. Выставка «Школа Званцевой. Лаборатория модернизма» в Музее русского импрессионизма до 4 октября. Билеты на сайте rusimp.su. Категория 6+.

0: переездов. Принесем что угодно, куда угодно. Звоните 150-0000. На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть». Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
1: Радио 7 представляет. Лучшее лето – это лето в своем репертуаре. Интеллектуальный и модный досуг этого сезона – фестиваль «Театральный бульвар». Хитовые московские спектакли и экспериментальные постановки независимых театров. Опера, балет и джаз. Метры сцены и молодые звезды. Театральные пространства под открытым небом на набережных и бульварах. Вход свободный. Каждый вечер. Афиша на театр.мос.ру. 6+. Радио 7.
2: На семи холмах.
1: 104.7 FM.

0: хотим, чтобы вашей любимой музыки стало еще больше. Голосуйте за песни, которые любите. Заходите на сайт radio7.ru, проходите музыкальный опрос и выигрывайте эксклюзивные сувениры. Радио 7. Музыка, которую выбираете вы.
1: Реклама.
2: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120.

0: 20 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Jack T9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Jack T9.
2: Водитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
3: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
2: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: В конце каждого часа танцевальная коллекция Радио 7.
4: Je suis désolé. Lo siento. Ich bin traurig. Sono spiacente.

0: 7. О погоде.
1: Сегодня в Москве облачно с прояснениями, кратковременный дождь и плюс 15-17 градусов. Завтра в столице переменная облачность, местами кратковременный дождь, ночью 8-10 градусов тепла, а днем плюс 17, плюс 19.
0: В Москве 13 часов. Новости с Маратом Бикметовым.
1: Добрый день. Индонезия рассматривает запуск прямых рейсов сразу из нескольких российских городов, кроме Москвы. Об этом пишет «Известия». По данным издания, новые прямые маршруты могут запустить в частности из Санкт-Петербурга, Новосибирска, Владивостока и Казани. Все эти предложения ориентированы на остров Бали. Известно, что именно туда прибывают около 92% россиян, прилетающих в Индонезию. А в будущем расширенное авиасообщение может охватить в том числе и Джакарту. В столичном управлении МВД устраняют технический сбой в системе учета штрафов. Ведомство подтвердило получение водителями сообщений о взысканиях прошлых лет из-за системной ошибки в одном из столичных подразделений. Некоторые автолюбители обнаружили задолженности за 2021 год. Сейчас специалисты устраняют проблему. Как отметили в МВД, по итогам проверки будут приняты необходимые решения, направленные на соблюдение законных прав и интересов участников дорожного движения. Синоптики спрогнозировали сроки возвращение тепла в столичный регион. Сухая погода, преимущественно без дождей, установится в Москве и области уже в выходные. Об этом сообщила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. По ее словам, в субботу мы уже станем находиться под влиянием антициклона. Рядом с ним по северу будут проходить фронтальные разделы, поэтому совсем без дождей не обойдется, но они будут локальными, небольшой интенсивности и преимущественно в воскресенье. Ночи будут еще относительно прохладные. В субботу 5-10 градусов, в воскресенье 7-12. Днем в субботу около плюс 20, а в воскресенье уже 20-25 градусов. А теперь о ситуации на дорогах мегаполиса. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне Третьего кольца от Ленинского проспекта до Кутузовского проспекта, на внешней стороне ТТК от Митьковского тоннеля до проспекта Мира. Варшавка, есть проблемы от Молодцовского проезда до Расторгуевского шоссе, Щелковское шоссе от границы Щелковского района до реки Пехорка, а Ленинградка тормозит от Выборгской до улицы Зоя и Александра Космодемьянских. Это были новости на радио 7 на Семи холмах, а далее музыка на все времена.
0: Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для комфортного отдыха, когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: Реклама.
1: Милый.
2: А?
1: Ущипни меня.
2: Зачем?
1: У первого ДСК в августе квартиры семьям с детьми по 3,7% и большими скидками.
2: Такое возможно?
1: Не знаю. Щипай. Обидно, если это просто сон.
2: Готово?
0: Вам не приснилось. Квартиры в первом ДСК всего по 3,7% на весь срок и без наценок. А еще и скидками до 31% только до конца августа. ООО «Специализированный застройщик юго-запад столицы». Проектная декларация на dsk1.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца августа 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
3: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
4: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей.

0: Мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
1: Идеальный летний вечер звучит как безалкогольное Юзберг Лагер Зеро. Холодное охмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
2: ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чирикова. ОКН 13-233-503-360.
3: Ваш кар...
4: Наш прайс! CarPrice.
5: Продаете авто? Продайте любое авто на CarPrice.ru. Купим по рыночной цене за 2 часа. CarPrice. Купим любое авто.
6: Есть вещи, которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы. И адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. GALS Development. Строим счастье для людей. Подробнее на сайте gals-development.ru.
7: Рекламная служба в Москве. emg.fm. Радио 7.
8: На семи холмах.
7: 104.7 FM.

0: Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новая персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. Радио 7.
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.

0: Реклама.
1: Сейчас не лучшее время приобретать квартиру премиум-класса за полную цену. Потому что только сейчас и только в аутлете премиум-квартир ФСК можно приобрести подобный вариант со скидкой до 38%. Аутлет ФСК – особое место. Здесь захватывающие виды на центр города и воду обойдутся на 38% выгоднее. И элегантные лобби на 38% выгоднее. И собственный парк тоже. Каждому вложению свое время. Сейчас время вкладываться в квартиры со скидкой до 38%. В аутлете премиум-квартир ФСК.
2: Застройщик группы компании ФСК. Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Скидки до 38% действуют на ограниченное количество квартир. Предложение действует с 1 по 31 августа 2026 года.
3: Радио 7 на Семи Холмах приглашает вас 17 августа в кинотеатр «Каро-Скай 17 Авиапарк» на специальный показ фильма «Электрический поцелуй». Фильм открытия 79-го Каннского кинофестиваля. Трогательная комедия о лжемедиуме и силе настоящей любви, покорившая критиков и зрителей. Хотите одними из первых увидеть эту картину? Зайдите на сайт нашего киноклуба kino.radio7.ru, заполните форму, и, возможно, именно вас мы будем встречать 19 августа в кинотеатре «Каро-Скай 17 Авиапарк» на показе фильма «Электрический поцелуй».
4: Радио 7.
5: На Семи Холмах.
4: 104,7 FM.

0: 7. О погоде.
1: Сегодня в Москве облачно с прояснениями, кратковременный дождь и плюс 15-17 градусов. Завтра в столице переменная облачность, местами кратковременный дождь, ночью 8-10 градусов тепла, а днем плюс 17, плюс 19.
0: В Москве 14 часов.

0: Новости с Маратом Бикметовым.
1: Добрый день. В России стартовали первые поставки пассажирских самолетов Ил-114-300. Как заявил первый вице-премьер Денис Мантуров, программа создания отечественного флота гражданской авиации переходит в практическую плоскость. Он отметил, что также разворачивается серийное производство обновленного Ту-214, а испытания и сертификация МС-21 и Суперджета находятся на финальном этапе. Эта линейка самолетов позволит строить маршруты любой протяженности и расширять региональное авиасообщение. В Дептрансе Москвы назвали частое нарушение электросамокатчиков. Это езда вдвоем на одном транспортном средстве, пересечение пешеходного перехода без спешивания и движение не по велополосе. Как уточняется, в ЦУДД выявляют такие случаи по камерам. Сотрудники госавтоинспекции, операторы аренды фиксируют их в городе. В Дептрансе также рассказали, что с начала сезона пользователи электросамокатов получили свыше 66 тысяч штрафов, а 105 тысяч аккаунтов были заблокированы за различные нарушения. Названы даты приема заявок на туристическую премию «Путеводная звезда». Он стартует 1 сентября и продлится до 9 октября. Ежегодные премии правительства Москвы наградят лучших специалистов, а также проекты и организации в сфере туризма. Как отметила заммэра Наталья Сергунина, награды вручают тем, кто благодаря своему таланту и упорной работе делает Москву еще привлекательнее для миллионов российских и зарубежных туристов. Всего предусмотрено 36 номинаций. В состав жюри войдут ведущие представители рынка, сотрудники столичного комитета по туризму и не только. А имена лауреатов премии будут объявлены в декабре. А теперь о ситуации на дорогах Москвы. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне МКАД от шоссе энтузиастов до Волгоградки, от улицы Подольских курсантов до Профсоюзной. На внешней стороне МКАД от Каширки до Белой дачи и от Волгоградки до Носовихинского шоссе. Третье кольцо внутренняя сторона тормозят от Комсомольского проспекта до Кутузовского. На внешней стороне ТТК есть проблемы от Нижегородской улицы до шоссе энтузиастов. Это были новости на радио 7 на Семи холмах. Всем хорошего дня.
0: Далее на радио 7. 7 песен непрерывно. Для перерыва на кофе. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: Реклама.
1: Милый.
2: А?
1: Ущипни меня.
2: Зачем?
1: У первого ДСК в августе квартиры семьям с детьми по 3,7% и большими скидками.
2: Такое возможно?
1: Не знаю. Щипай. Обидно, если это просто сон.
2: Готово?
1: Ай!
0: Вам не приснилось. Квартиры в первом ДСК всего по 3,7% на весь срок и без наценок. А еще и скидками до 31% только до конца августа. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на dsk1.ru и на nash.com.rf. Предложение действует до конца августа 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
3: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Статнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Статнефть» двойные бонусы на карту «Клуб Чемпионов».
4: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Подробности на сайте azs.tatnefts.ru.
5: Квартиры топ, цена огонь. Бери сейчас, не жди момент. Ты выбирай, и в ЛСР заходи и покупай.
6: «Зилард» – флагманский проект группы ЛСР на благоустроенной набережной Москвы-реки. Концептуальный квартал от мировых архитекторов в престижном Даниловском районе с современным ландшафтным парком, образовательным центром и музеем «Зилард». Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Вас уже ждет городской курорт в самом сердце столицы. Открытый бассейн «Чайка» приглашает всех скорее погрузиться в лето. На свежем воздухе занятия для детей и взрослых каждый день. Расслабьтесь в гидромассаже, посетите сауны или проведите время под солнцем на просторной пляжной зоне. Экстрим или спокойствие – выбирайте сами. Вышки для прыжков или пространство для релакса. Счастье не где-то далеко, оно здесь, в водной энергии «Чайки».
8: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дупной хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
9: Переоткройте жилые кварталы вместе с Enjoy. Привычные маршруты здесь.

0: есть часть пути к паркам и водоемам, а отдых ощущается по-новому благодаря приватному двору, зеленому бульвару и просторным лобби. В августе квартиры со скидкой от 30%. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
1: Подробности на сайте enjoy.ru. Застройщик ОСЗ «Талан», регион 77. Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Радио 7 представляет. Выставка Вера Мухина. Диалоги «Грани» во Всероссийском музее декоративного искусства. Откройте легендарного автора рабочего и колхозницы с новой стороны. Как новатора, художника-исследователя, мастера художественного стекла и декоративной пластики. В экспозиции произведения из 19 государственных музеев, редкие экспонаты Русского музея и работы из частных коллекций. Вера Мухина. Диалоги «Грани». До 27 сентября. Билеты dammuseum.ru. 6+.
2: Радио 7.
3: На семи холмах.
2: 104.7 FM.

0: На связи агент «Радио 7».
1: Прошу вычислить тайную персону.
0: Передаю улику для досье.
1: Объект вел крайне богемный и расточительный образ жизни. Построил роскошный замок Монте-Кристо специально для шумных приемов и гостей. Окружил себя роскошью, но постоянно убегал от кредиторов в Бельгию и Россию. В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону.
0: В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову
1: и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7».

0: Реклама. Сейчас не лучшее время приобретать квартиру премиум-класса за полную цену. Потому что только сейчас и только в аутлете премиум-квартир ФСК можно приобрести подобный вариант со скидкой до 38%. Аутлет ФСК – особое место. Здесь захватывающие виды на центр города и воду обойдутся на 38% выгоднее. И элегантные лобби на 38% выгоднее. И собственный парк тоже. Каждому вложению свое время. Сейчас время вкладываться в квартиры со скидкой до 38%. В аутлете премиум квартир ФСК.
1: Застройщик группы компании ФСК. Проектная декларация на ФСК.ру и на наш.дом.рф. Скидки до 38% действуют на ограниченное количество квартир. Предложение действует с 1 по 31 августа 2026 года.
2: Нужна надежная доставка для вашего бизнеса? Грузовичков Бизнес. Эксперт в городских перевозках. Мы подберем оптимальный тариф под ваши задачи. Будь то разовые заказы или регулярные поставки. Любой транспорт. Полная ответственность за результат и удобный бизнес-кабинет. Только до конца месяца в Грузовичков Бизнес специальные условия для юридических лиц. Подробности по телефону 8-499-700-1010. Грузовичков Бизнес. Быстрое решение ваших логистических задач.
3: Есть вещи, о которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы. И адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей. Подробнее на сайте gals-development.ru.
0: Радио 7.
4: На семи холмах.
0: 104.7 FM.

0: Его песни путешествуют без виз. Потому что у музыки нет границ. Радио 7 представляет Weekend Arash. В эти выходные хиты, которые стирают языковые барьеры, и самые интересные факты из жизни музыканта. Только на Радио 7. Реклама.
1: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. А у нас «Москвич» не оферта.
2: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортсменов.

0: спортивных брендов Adidas, Puma, Fila, Kappa и Venix со скидкой 30% на выделенный ассортимент по 6 сентября. Все в наличии сегодня.
1: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников Esteo на выгодных условиях с господдержкой. Брутальность и драйв Esteo V27, интеллектуальные технологии Xlantix ET, первоклассный комфорт Xlantix ET8. Три характера Esteo уже ждут вас в дилерских центрах.
2: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Esteo, а у Сбербанк Лизинг до 31 августа. Не оферта.
3: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
4: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
6: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: В столице сегодня облачно с прояснениями, кратковременный дождь и до 17 градусов тепла. Завтра в Москве переменная облачность, местами кратковременный дождь, ночью плюс 8, плюс 10, а днем 17-19 градусов.
0: В Москве 15 часов. Новости с Маратом Бикметовым.
1: Добрый день. Учебный день для второй смены в школах должен завершаться не позднее 19:00. Это следует из методических рекомендаций Минпросвещения, передают РИА Новости. Организация учебного процесса во вторую смену возможна только для учащихся вторых, третьих, четвертых, шестых, седьмых и восьмых классов. При этом проведение нулевых уроков не предусмотрено. Кроме того, не допускается обучение в три смены. Добавлю, что День знаний 1 сентября в этом году выпадает на вторник. 46% россиян готовы поехать в отпуск в одиночку. Из них 38% хотят сменить обстановку, а 27% признались, что в таком формате им проще знакомиться с людьми. Как пишет газета «Ру», 44% опрошенных назвали Сочи главным городом для одиночного отдыха. На втором месте Санкт-Петербург, далее следуют Нижний Новгород и Казань. Кроме того, выяснилось, что 58% респондентов надеются во время одиночного путешествия встретить будущего мужа или жену. Сегодня Международный день левшей. Ежегодно он отмечается 13 августа. Современный мир создан для людей, которые все делают правой рукой. Письменные кухонные принадлежности, компьютерные мыши, двери, замки и не только. В этот день левши стремятся привлечь внимание производителей товаров к необходимости учитывать и их удобства, а также устраивают разнообразные акции и соревнования. По статистике, левша – каждый десятый житель Земли. А среди известных людей, которые делали все одной левой – Марк Твен, Леонардо да Винчи, Мерлин Монро, Пол Маккартни, Бетховен, Роберт Де Ниро, Наполеон, Жанна д'Арк и многие другие. А теперь о ситуации на столичных дорогах. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне Третьего кольца от Шарикоподшипниковской улицы до Автозаводской и от Шмитовского проезда до проспекта Мира. На внешней стороне ТТК от Шмитовского проезда до Кутузовского проспекта. МКАД, внутренняя сторона тормозят от Профсоюзной до Ленинского проспекта. На внешней стороне МКАД есть проблемы от Волгоградки до Носовихинского шоссе. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Всем доброго дня.
0: Далее на Радио 7. Семь песен непрерывно для приятной дороги. Когда нужна лучшая музыка? Семь песен непрерывно.

0: Реклама.
1: Милый.
2: А?
1: Ущипни меня.
2: Зачем?
1: У первого ДСК в августе квартиры семьям с детьми по 3,7% и большими скидками.
2: Такое возможно?
1: Не знаю. Щипай. Обидно, если это просто сон.
2: Готово?
1: Ай!
0: Вам не приснилось. Квартиры в первом ДСК всего по 3,7% на весь срок и без наценок. А еще и скидками до 31% только до конца августа. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на dsk1.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца августа 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
3: Лев Бакст учил красивые линии. Мстислав Добужинский – мистики городского сюжета. Кузьма Петров-Воткин – сферической перспективе. Узнайте больше об одной из самых популярных художественных студий Серебряного века. Выставка «Школа Званцевой. Лаборатория модернизма» в Музее русского импрессионизма до 4 октября. Билеты на сайте rusimp.su. Категория 6+.
4: Идеальный летний вечер звучит

как безалкогольная Юзберг Лагер Зеро. Холодное охмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чирикова. ОГРН 13-233-5.

0: переездов. Принесем что угодно, куда угодно. Звоните 150-0000.
1: Квартиры топ. Цена огонь. Бери сейчас. Не жди момент. Ты выбирай. И в ЛСР заходи, покупай.
2: «Лучи» – яркий семейный квартал в 500 метрах от метро и в окружении крупнейших зеленых массивов. Современная архитектура, благоустроенные дворы, подземный паркинг, а также новые муниципальные школы и детские сады. «Лучи» – получи ключи в день покупки.
3: Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лендо на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лендо.
5: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
6: Рекламная служба в Москве. emg.fm.
7: Радио 7.
8: На семи холмах.
7: 104.7 FM.

0: Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новая персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. Радио 7.
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.

0: Реклама. Сейчас не лучшее время приобретать квартиру премиум-класса за полную цену. Потому что только сейчас и только в аутлете премиум-квартир ФСК можно приобрести подобный вариант со скидкой до 38%. Аутлет ФСК – особое место. Здесь захватывающие виды на центр города и воду обойдутся на 38% выгоднее. И элегантные лобби на 38% выгоднее. И собственный парк тоже. Каждому вложению свое время. Сейчас время вкладываться в квартиры со скидкой до 38%. В аутлете премиум-квартир ФСК.
1: Застройщик группы компании ФСК. Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Скидки до 38% действуют на ограниченное количество квартир. Предложение действует с 1 по 31 августа 2026 года.
2: Не играйте в домино. Отдыхайте в домино. Всего час от Москвы, и вы уже на первой линии Истринского водохранилища. Премиальный отдых у воды. Подогреваемый бассейн, глэмпинг, бани с чаном, ресторан с четырьмя разными меню. Загородный клуб «Домино». Место, куда хочется возвращаться. Бронируйте на parkoteldomino.ru.
3: Радио 7 представляет. Лучшее лето – это лето в своем репертуаре. Интеллектуальный и модный досуг этого сезона – фестиваль «Театральный бульвар». Хитовые московские спектакли и экспериментальные постановки независимых театров. Опера, балет и джаз. Мэтры-сцены и молодые звезды. Театральные пространства под открытым небом на набережных и бульварах. Вход свободный. Каждый вечер. Афиша на театр.мос.ру. 6+.
4: Радио 7.
5: На семи холмах.
4: 104,7 FM.

0: хотим, чтобы вашей любимой музыки стало еще больше. Голосуйте за песни, которые любите. Заходите на сайт radio7.ru, проходите музыкальный опрос и выигрывайте эксклюзивные сувениры. Радио 7. Музыка, которую выбираете вы.
1: Реклама.
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
5: Оформите карту MagnitPay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту MagnitPay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на MagnitPay.ru и в мобильном приложении Magnit акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit-аптека. Имеется ограничение. Подробнее на сайте MagnitPay.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
6: На ту-ту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Ту-ту. Приложение для путешествий номер один.
7: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.

0: 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: В столице сегодня облачно с прояснениями, кратковременный дождь и до 17 градусов тепла. Завтра в Москве переменная облачность, местами кратковременный дождь, ночью +8, +10, а днем 17-19 градусов.

0: Новости с Маратом Бикметовым. Спонсор выпуска ООО «Автоспот». Поиск низких цен на ТО.
1: Добрый день. В России вновь зафиксирована недельная дефляция. По данным Росстата, в период с 4 по 10 августа цены снизились на 0,06%. При этом удешевление плода овощной продукции ускорилось до 1%, а на остальные продукты цены практически не изменились. В секторе непродовольственных товаров цены снизились на 0,07%, а в секторе услуг на 0,14%. По данным Минэкономразвития, годовая инфляция зафиксирована на уровне чуть больше 6%. Топ российских городов по числу студентов возглавили Москва, Петербург и Казань. Об этом сообщили РИА Новости в Миноборнауке. Также в рейтинге фигурируют Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Воронеж, Уфа и Краснодар. Ведомство

0: Ты напомнили, что в течение 10 лет в стране должны появиться 40 студенческих кампусов. Среди городов, где уже реализуются или проектируются такие знаковые объекты – Москва, Нижний Новгород, Тюмень, Екатеринбург, Челябинск и Южно-Сахалинск. Синоптики спрогнозировали сроки возвращения тепла в столичный регион. Сухая погода, преимущественно без дождей, установится в Москве области в выходные. Как сообщила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова, с субботы мы будем под влиянием антициклона. Рядом с ним по северу пройдут фронтальные разделы, поэтому совсем без дождей не обойдется, но они будут локальными. Ночи еще относительно прохладные. В субботу 5-10 градусов, в воскресенье 7-12. Днем в субботу около плюс 20, а в воскресенье уже 20-25 градусов. Такая же теплая погода сохранится и в начале следующей недели. Температура днем там составит 23-28 градусов. А теперь о ситуации на дорогах Москвы. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне МКАД от шоссе энтузиастов до Волгоградки, от Молодогвардейской улицы до Новорижского шоссе. На внешней стороне МКАД от улицы Свободы до Путилковского шоссе и от Каширки до Белой дачи. Третье кольцо внутренняя сторона тормозят от Шмидтовского проезда до проспекта Мира, на внешней стороне от Шмидтовского проезда до Кутузовского проспекта. Это были новости на радио 7 на Семи холмах, а далее музыка на все времена.
1: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО. Далее на «Радио 7». 7 песен непрерывно, чтобы время летело незаметно. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Реклама.
1: Милый.
2: А?
1: Ущипни меня.
2: Зачем?
1: У первого ДСК в августе квартиры семьям с детьми по 3,7% и большими скидками.
2: Такое возможно?
1: Не знаю. Щипай. Обидно, если это просто сон.
2: Готово?
1: Ай!
0: Вам не приснилось. Квартиры в первом ДСК всего по 3,7% на весь срок и без наценок. А еще и скидками до 31% только до конца августа. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на ДСК1.ру и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца августа 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на ДСК1.ру.
3: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дупной хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Квартиры топ. Цена огонь. Бери сейчас. Не жди момент. Ты выбирай. И в ЛСР заходи, покупай.
5: Обручево 30. Дом премиум-класса с неповторимой архитектурой и собственной инфраструктурой для резидентов. Детская игровая комната, студия йоги и коворкинг. Гранд-лобби с камином, роскошные двухуровневые квартиры с террасами и панорамные виды на столицу. Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Лето на ВДНХ. Время ярких впечатлений. Фестивали, выставки, концерты. Столько всего хочется успеть. А значит, точно не стоит тратить драгоценные минуты на поиски парковки. Многоуровневый парк

0: Приезжайте за эмоциями. ВДНХ 0+.
1: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
2: Я взялся за этот труд отчасти ради денег, писал Чайковский Римскому-Корсакову. А сегодня этот спектакль знает и любит весь мир. Радио 7 и Кремлевский дворец представляют.

0: представляют легендарное «Лебединое озеро» в постановке театра «Кремлевский балет». Это очарование классического танца, одухотворенная пластика рисунка и волшебная гармония музыки. О прекрасной принцессе Адетте расскажут в Кремлевском дворце. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 6+. Рекламная служба в Москве. emg.fm.
1: Радио 7.
2: На семи холмах.
1: 104.7 FM.

На связи агент «Радио 7». Прошу вычислить тайную персону. Передаю улику для досье. Одно из самых известных произведений объекта – приключенческий роман, где четверо неразлучных друзей выступают под девизом «Один за всех и все за одного». В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону. В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7». Конец связи.

0: Реклама. Сейчас не лучшее время приобретать квартиру премиум-класса за полную цену. Потому что только сейчас и только в аутлете премиум-квартир ФСК можно приобрести подобный вариант со скидкой до 38%. Аутлет ФСК – особое место. Здесь захватывающие виды на центр города и воду обойдутся на 38% выгоднее. И элегантные лобби на 38% выгоднее. И собственный парк тоже. Каждому вложению свое время. Сейчас время вкладываться в квартиры со скидкой до 38%. В аутлете премиум-квартир ФСК.
1: Застройщик группы компании ФСК. Проект на декларации на fsk.ru и на наш.дом.рф. Скидки до 38% действуют на ограниченное количество квартир. Предложение действует с 1 по 31 августа 2026 года.
2: Вас уже ждет городской курорт в самом сердце столицы. Открытый бассейн «Чайка» приглашает всех скорее погрузиться в лето. На свежем воздухе занятия для детей и взрослых каждый день. Расслабьтесь в гидромассаже, посетите сауны или проведите время под солнцем на просторной пляжной зоне. Экстрим или спокойствие? Выбирайте сами. Вышки для прыжков или пространство для релакса? Счастье не где-то далеко. Оно здесь, в водной энергии «Чайки».
3: Есть вещи, о которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы. И адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей. Подробнее на сайте gals-development.ru.
0: Радио 7.
4: На семи холмах.
0: 104.7 FM.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на Радио 7. Реклама.
2: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 7. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Синоптики утверждают, что завтра будет лучше, чем вчера, то есть чем сегодня, но не намного. По прогнозам, не более 19 выше 0 в столице. Переменно облачное небо, дожди опять же возможны, и ветер будет дуть со скоростью до 10 метров в секунду.
3: Турандот. Новые духи от Леконт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Леконт. Духи невероятно.
2: В Москве 5 вечера. И торжественная возможность открыть вечер достается Михаилу Гудкову с новостями. Привет, Миша.
4: Привет, Олег. Западная военная помощь Украине в июне достигла пика с момента прекращения прямой поддержки от США. Согласно данным, которые приводит издание «Евроактив», Киев в июне получил 7,2 миллиарда евро военной помощи. Это максимальный объем с апреля 2024 года, когда Украина получила 9 миллиардов евро и третий по величине месячный объем военного финансирования от доноров с февраля 2022. Рост в значительной степени обусловлен кредитом Евросоюза на поддержку Украины. Однако долгосрочный уровень финансирования остается ниже показателей, которые были до того, как президент США Дональд Трамп прекратил поддержку. В общей сложности с начала конфликта с Россией Украина получила почти 200 миллиардов долларов прямого бюджетного финансирования от западных партнеров. Туристическое судно сгорело у берегов Турции. 115 человек эвакуировали с борта. По некоторым данным, среди них были россияне. Пожар произошел во время однодневного морского круиза в районе Фетхие на юго-западе страны. Возгорание началось с кухни и быстро распространилось по всему борту. Люди в панике начали прыгать в море в спасательных жилетах. Береговая охрана эвакуировала всех пассажиров и доставила их в порт. Среди них двое пострадавших, которые надышались дымом. Остальные от госпитализации отказались. Финансовые накопления есть у половины россиян. Об этом говорится в исследовании Роскачества. Еще каждый четвертый хотел бы сформировать финансовую подушку безопасности, а 23% россиян не имеют и не видят смысла копить. При этом из тех, у кого накопления есть, 37% сбережений хватит на 1-2 месяца привычного образа жизни при внезапной потере заработка. Еще 20% смогут прожить на них 1-3 месяца, на 13% 3-6 месяцев. В столичном регионе завершился купальный сезон. Как сообщили в центре метео, ожидаемые выходные потепления вряд ли прогреет воду до подходящих значений. Три нынешних холодных дня напустят температуру воды до тех значений, когда купаться станет весьма некомфортно. Сейчас температура воды в Москве-реке в районе Звенигорода уже опустилась до 19 градусов. Это на градус холоднее, чем на курортах Калининграда. Тем временем в Геленджике море прогрелось до 28 с плюсом.
0: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
2: Да, в Геленджике море до 28 с плюсом, в Москве воздух до 16. Ну, ладно уж, что делать. Не знаю, как в вашем городе, друзья мои. В Москве сегодня прямо настоящая осень случилась. Прохладно, облачно, влажно. В общем, как будто и не август вовсе, а какой-нибудь октябрь, простите меня. Но, опять же, мысль о том, что завтра уже пятница, она откровенно согревает. Это правда. Ну и, конечно, лучшая музыка на все времена тоже помогает разогнать тучи. Как минимум те, которые пытаются в душе сгуститься. Так что оставайтесь в компании «Радио 7». С нами уютно и немного теплее, чтобы там за окном не происходило. Ну а в этом часе в эфире произойдет торжественное награждение победителей игры «Тайная персона». Ну а еще в рубрике «Человек с большой буквы» поворошим биографию кого-то из великих. Случится это, как всегда, ближе к 40-й минуте. Ну а пока же давайте сразу на берегу договоримся, что вечер на «Семи холмах» обязательно будет добрым. Всем привет! Привет!

Эдис Уимс на Радио 7. Something about a woman. Или, если по-нашему, то что-то есть в этой женщине. Ну, а сейчас же предлагаю разобраться в том, что же есть такого в тайной персоне сегодняшнего дня. Ну, да и вообще, кто это? Мужчина, женщина или, не знаю, какой-то звездный хомяк? На протяжении дня наш секретный агент разбросал по эфиру 7 ориентировок, которые должны были вам помочь в опознании подозреваемого. И, если вы догадались, кто же сегодня объявлен был в розыск, то сразу же после условного сигнала отправляйте имя тайной персоны через конверт на сайте radio7.ru. И тому, кто пришлет 7-й верный ответ, подарю фирменную экипировку секретного агента Радио 7, а именно брендированный оверсайз свитшот. Удачи!

0: Ну что ж, начинаем наше торжественное построение и будем вручать медаль победителю сегодняшнего раунда игры «Тайная персона». Сегодня в Петербург отправляется фирменный свитшот от «Радио 7». Инженер-конструктор по имени Денис сегодня в фаворе. Здравствуйте, Денис, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: Денис, а вот позвольте полюбопытствовать, с первой ли подсказки вы угадали «Тайную персону» сегодня?
1: Нет, со второй угадал.
0: Так, и что же вам подсказало?
1: Замок в Монте-Кристо.
0: Да, но знаете, вот сегодня, Денис, все-таки у нас вопрос был со звездочкой. Вот скажите, пожалуйста, кто тайная персона?
1: Тайная персона — это Александр Дюма, отец.
0: Вот. Я про то же самое, потому что был еще Сан Саныч Дюма, младший, и, соответственно, выискивал ответы с пометкой «отец» или «старший». Ну, я вас поздравляю, носите с удовольствием наш свитшот. Чертовски стильное обмундирование. Рад, что теперь и в Питере будет сиять оранжевое чудо текстильной промышленности. Ну и, с вашего позволения, вернемся к музыке, если вы не против.
1: Да.
0: А вот давайте так, вот угадайте, пожалуйста, какую же мы будем, Денис, слушать песню? Вот если Александр Дюма — это мушкетер и вот это вот все. Вот что сейчас в эфире прозвучит?
1: Да? Что-то французское, я думаю, должно быть.
0: Ну, практически. Мы послушаем трех мушкетеров от мира музыки. Брайан Адамс, Род Стюарт и Стинг. Один за всех и все за любовь.

0: 7. Ситуация на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Автоспот». Поиск низких цен на ТО.
1: В городе 4 балла, сообщает сервис Яндекс.Карты. Тормозит Новая Рига от поворота на деревню Позняково до Московской кольцевой. Здесь потеряете 40 минут. Затор на час на Ленинградке от Флотской улицы до улицы Репина. Ярославка медленно едет от поворота на Красноармейск до поселка Лесной. И полчаса потеряете на Московской кольцевой на внутренней от Волгоградского проспекта до Бесединского путепровода. Удачи на дорогах!
2: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
3: Реклама.
4: Милый.
5: А?
4: Ущипни меня.
5: Зачем?
4: У первого ДСК в августе квартиры семьям с детьми по 3,7% и большими скидками.
5: Такое возможно?
4: Не знаю. Щипай. Обидно, если это просто сон.
5: Готово?
4: Ай!
6: Вам не приснилось. Квартиры в первом ДСК всего по 3,7% на весь срок и без наценок. А еще и скидками до 31% только до конца августа. ООО «Резервный застройщик Юго-Запад столицы». Проект на декларации на ДСК1.ру и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца августа 2026 года. Расстройщик предоставляется застройщикам. Адрес на ДСК1.ру.
7: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. 6 по 19 августа. Кофе растворимый «Монарх» в ассортименте 190-200 граммов. 619 рублей. Во всех гипермаркетах «Лента» и ОК. Гипервыгода в каждой покупке.
8: Нужна надежная доставка для вашего бизнеса? Грузовичков Бизнес. Эксперт в городских перевозках. Мы подберем оптимальный тариф под ваши задачи. Будь то разовые заказы или регулярные поставки. Любой транспорт. Полная ответственность за результат и удобный бизнес-кабинет. Только до конца месяца в Грузовичков Бизнес специальные условия для юридических лиц. Подробности по телефону 8-499-700-1010. Грузовичков Бизнес. Быстрое решение ваших логистических задач.
9: Идеальный летний вечер звучит как безалкогольное Юзберг Лагер Зеро. Холодное хмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
10: ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чирикова. УКН 12-233-5-260.
11: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета».
12: Ночь пройдет, пройдет, пора не нас на солнце.
11: Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
13: Рекламная служба в Москве. emg.fm.
14: Радио 7.
15: На семи холмах.
14: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: Радио 7 представляет. Человек с большой буквы.
1: Наш сегодняшний герой мог за несколько секунд рассмешить целый зал. В кино он был забавным, нелепым, трогательным, но вне голубых экранов вел непримиримую борьбу с собственным «я». Наш сегодняшний герой – актер и комик Робин Уильямс. Зрители привыкли к тому, что комедии с Уильямсом всегда могут поднять настроение. Правда же? В «Миссис Даутфайр», например, он сыграл отца, который переодевается в пожилую няню, чтобы чаще видеть своих детей. В «Джуманджи» сыграл мальчика, который на 26 лет оказался заперт внутри игры. В «Аладдине» же ему достался джинн. И, кажется, здесь Уильямс дал волю своему комедийному таланту. Его герой постоянно меняет образы, пародирует известных персонажей и буквально крадет каждую сцену со своим участием. Но за пределами съемочной площадки все было далеко не так радужно. Парадоксально, но человек, который дарил радость миллионам, сам далеко не всегда мог ее почувствовать. Актер много лет боролся с депрессией. Он проходил лечение и каждый раз возвращался к работе после тяжелых периодов. Робин продолжал сниматься в кино, шутить, импровизировать. В последние годы Уильямс жаловался на проблемы с памятью, тревогу и нарушение сна. Врачи долго не могли понять, что же, собственно, происходит. Уже много-много позднее выяснилось, что у актера была деменция с тельцами Леви. Это необратимое заболевание мозга, которое ухудшает мышление и внимание, вызывает зрительные галлюцинации и резкие перепады настроения. В августе 2014-го Робина Уильямса не стало. Ему было 63 года. Миллионам фанатов было трудно тогда осознать, как же мог человек, который подарил столько смеха другим, оказаться настолько несчастным сам. Наверное, поэтому его фильмы сегодня воспринимаются немного иначе. Мы смеемся над «Миссис Даутфайр», переживаем за героя «Джуманджи», вспоминаем слова Джона Китинга из «Общества мертвых поэтов» и понимаем, что за каждой из этих ролей стоял человек, который выбирал дарить людям радость, причем делать это любой ценой. Робин Уильямс. Человек с большой буквы.
0: Человек с большой буквы. На «Радио 7».

0: Класса за полную цену. Потому что только сейчас и только в аутлете премиум-квартир ФСК можно приобрести подобный вариант со скидкой до 38%. Аутлет ФСК – особое место. Здесь захватывающие виды на центр города и воду обойдутся на 38% выгоднее. И элегантные лобби на 38% выгоднее. И собственный парк тоже. Каждому вложению свое время. Сейчас время вкладываться в квартиры со скидкой до 38%. В аутлете премиум-квартир ФСК.
1: Застройщик группы компании ФСК. Проектная декларация на fsk.ru и на nash.dom.rf. Скидки до 38% действуют на ограниченное количество квартир. Предложение действует с 1 по 31 августа 2026 года.
2: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на AZS.нефть. До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на AZS.нефть.
3: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
4: Радио 7 представляет. Лучшее лето – это лето в своем репертуаре. Интеллектуальный и модный досуг этого сезона – фестиваль «Театральный бульвар». Хитовые московские спектакли и экспериментальные постановки независимых театров. Опера, балет и джаз. Мэтры сцены и молодые звезды. Театральные пространства под открытым небом на набережных и бульварах. Вход свободный. Каждый вечер. Афиша на театр.мос.ру. 6+. Радио 7 на Семи Холмах приглашает вас 17 августа в кинотеатр «Каро-Скай-17 Авиапарк» на специальный показ фильма «Электрический поцелуй». Фильм открытия 79-го Каннского кинофестиваля. Трогательная комедия о лжемедиуме и силе настоящей любви, покорившая критиков и зрителей. Хотите одними из первых увидеть эту картину? Зайдите на сайт нашего киноклуба kino.radio7.ru, заполните форму, и, возможно, именно вас мы будем встречать 19 августа в кинотеатре «Каро-Скай-17 Авиапарк» на показе фильма «Электрический поцелуй».
5: Радио 7.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: Робби Уильямс только что на Радио 7 воспевал «Дорогу в Мандалай», простите меня. Ну, собственно, с легкой руки Киплинга этот бирманский топоним стал когда-то олицетворением, знаете, такого сказочного, желанного места. Вот что-то вроде мифической страны Эльдорадо. Ну, а сейчас же, думаю, для большинства граждан самым притягательным местом на планете является домашний диван, к которому скоро все массово начнут разъезжаться из офисов. 17:48 в Москве. Ну и на ход ноги изволим слушать Али and AJ, а прямо сейчас Селин Дион на Радио 7. Добрый вечер.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: хотим, чтобы вашей любимой музыки стало еще больше. Голосуйте за песни, которые любите. Заходите на сайт radio7.ru, проходите музыкальный опрос и выигрывайте эксклюзивные сувениры. Радио 7. Музыка, которую выбираете вы.
1: Реклама.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
5: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
6: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
7: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
8: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
2: Реклама. ООО «НПТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
3: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR.
4: Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении «Магнит», акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
5: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 107. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Если синоптики с прогнозом угадали, то завтра в Москве будет переменно облачно. По последним разведданным обойдется все без осадков. При этом до 19 выше 0 на термометрах, и ветер будет дуть со скоростью до 11 метров в секунду. Держите шляпы.
3: Турандот. Новые духи от Леконт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Леконт. Духи невероятно.
2: В Москве 6 вечера.
4: А вот и свежие новости. Кто их прочитает, как же вы думаете? Конечно, Михаил Гудков. Привет, Миша.
5: Привет, Олег. Всем вечер добрый. В Беларуси состоялся обмен гражданскими лицами между Россией и Украиной. Об этом сообщает ТАСС. В Россию проследовали 8 человек, на Украину 7. Гуманитарный обмен прошел в пункте пропуска Новая Гута. На белорусско-украинской границе его сопровождала региональная делегация Международного комитета Красного Креста. Как напоминает агентство, за последние годы на белорусской территории проведено более 70 обменных процедур между Россией и Украиной. Air India сегодня вела обязательную проверку пилотов на наркотики перед рейсами. Такую меру ввели после того, как тест провалил командир экипажа рейса Пхукет-Нью-Дели. Решение о проверке пилотов принято после инцидента с пассажирским Airbus A320. Во время полета самолет неожиданно снизился на 100 метров. На борту находились 145 человек. В результате пострадали 24 человека. Позднее выяснилось, что командир экипажа находился под действием запрещенных веществ. В России доля валютных вкладов снизилась до исторического минимума, так как рублевые депозиты более привлекательны из-за высоких процентных ставок. Об этом сообщает агентство по страхованию вкладов. Вероятно, данная тенденция еще будет какое-то время продолжаться, но при этом существенного снижения доли вкладов в иностранной валюте ожидать уже не стоит. До этого сообщалось, что доля вкладов в иностранной валюте в первом полугодии текущего года достигла исторического минимума, снизившись с 5,2% до 4,5%. Россияне стали чаще менять пароли в финансовых приложениях. Более 40% россиян меняли пароль минимум в одном финансовом приложении за последний месяц. Это почти на треть чаще, чем годом ранее, говорится в исследовании Выбер.

0: Чаще на остальных меняют пароли россияне от 25 до 34 лет. Интересно, что профессиональная деятельность также влияет на цифровые привычки. Например, айтишники обновляют коды доступа регулярнее остальных. В интернет-магазинах базовый школьный набор можно собрать от 2500 рублей. Комплект с обувью, аксессуарами и рюкзаком обойдется уже примерно в 5000, а с учетом канцелярских принадлежностей в 6000. Эксперты говорят, что вывести постоянную среднюю цену школьного набора невозможно из-за большого числа предложений, скидок и акций.
1: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
2: И все-таки, друзья мои, четверг – это, знаете, такой день с легким привкусом пятницы. Ну, серьезно. День, который всячески намекает на то, что пора уже потихонечку перетекать из режима труда в режим отдыха, который завтра плюс-минус в это же время случится у большинства из нас. Да и этим вечером, судя по времени, многие граждане уже начинают усиленно переводить дух. Уже вон 18.03 в столице. Поздравляю тех, кто со всеми рабочими вопросами на сегодня уже разобрался. Ну, а в ближайшее время разберемся еще и с вопросом игры «Третий лишний». На кону сегодня не подарок, а откровенный восторг, так что обязательно дождитесь. Ну, а во второй половине часа в эфире случится явление самого трепетного тревел-эксперта обозримой части Вселенной. Ждем в студии Ольгу Яковину с полезной для любителей путешествий информацией. Ну, а пока же всем привет и легкого вечера в компании «Радио 7».

обожаю гитару Криса Ри. Ну, правда, настолько она мягкая и пронзительная одновременно, что просто мама дорогая. Ну, и знаете, вот, коли о мягком мы с вами заговорили, то с превеликим удовольствием сейчас расскажу, на что же мы будем играть в третий лишний. Ну, а на кону сегодня

месяца. Главное, чтобы через конверт на сайте radio7.ru вы его отправили. Ну и, собственно, с тем, кто умудрится прислать седьмое, мы и встретимся в эфире через несколько песен. А когда же отправлять, спросите вы? Да вот прямо сейчас и начинаю отсчет. Удачи!

0: Третий лишний на Радио 7.
1: А сегодня мы играем со Ставрополем. Привет всем, кто в этом городе Радио 7 слушает на FM 107. Ну а на победу претендует сегодня мастер по пошиву одежды, которого зовут Светлана. Светлана, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Да вот позвольте сразу такой слегка интимный вопрос. Вы, Светлана, левша или правша?
2: Правша.
1: Вы так, знаете, как будто в процессе определялись, что же больше нравится. Ну, тогда не буду я вас с праздником поздравлять. Сегодня на календаре Международный день левшей. Вот, ну, надеюсь, все равно с победой вас.
2: Поздравляю.
1: Да, всех левшей с праздником. И давайте так. Вот я сейчас вам назову трех наших великих поэтов. И скажите мне, пожалуйста, кто из них левша? Вот двое праворуких, и один писал левой рукой, да и все делал левой. Вот кто? Пушкин, Лермонтов или Маяковский? Кто из них левша? Как думаете?
2: Маяковский.
1: Да ладно? Серьезно, что ли?
2: Нет.
1: Да как-то нет, когда да. Я просто, знаете, искренне восхищен, Светлана. Знаете, писал он, конечно, правой рукой Маяковский, но по природе был левшой. Его с детства переучили, как это было принято в прошлом веке. Ну и со временем он как-то приспособил правую руку для письма использовать. Но при этом другие действия, там, на бильярде играл или сигареты, бокал держал. Все это делал левой рукой, так что Маяковский действительно левша. Поздравляю! Светлана, вам достается фирменное
2: спасибо
1: полотенце.
2: Большое.
1: О, знаете, вот спасибо,
2: спасибо.
1: Вы скажете, когда получите этот восторг. Вот у меня лично полотенце такое имеется, и я бескомпромиссно сейчас.
2: Спасибо, когда получу, буду кричать от радости.
1: Отлично. Все, записывайте ваши восторженные крики, присылайте их нам любым способом. Ну, а пока, с вашего позволения, послушаем Kind of Blue, если вы не против. Да?

0: Радио 7. Ситуация на дорогах.
1: Спонсор выпуска ООО «Автоспот». Поиск низких цен на ТО.
2: В городе 5 баллов, движение плотное, сообщает сервис Яндекс.Карты. Около часа потеряете на Московской кольцевой, на внутренней стороне от Молодогвардейской улицы до Волоколамского шоссе. Ярославка медленно едет от поворота на Красноармейск до поселка Лесной. Затор на полчаса на третьем транспортном, на внутренней стороне от Ленинградского проспекта до Шереметьевской улицы, и тормозит Ленинградка от Флотской улицы до Юбилейного проспекта.
1: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО. 0+.

0: Реклама.
1: Милый.
2: А?
1: Ущипни меня.
2: Зачем?
1: У первого ДСК в августе квартиры семьям с детьми по 3,7% и большими скидками.
2: Такое возможно?
1: Не знаю. Щипай. Обидно, если это просто сон.
2: Готово?
1: Ай!
0: Вам не приснилось. Квартиры в первом ДСК всего по 3,7% на весь срок и без наценок. А еще и скидками до 31% только до конца августа. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на dsk1.ru и на nash.com.rf. Предложение действует до конца августа 2026 года. Расстройщик предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
3: Ваш кар...
4: Наш прайс!
3: Продаете авто? Продайте любое авто на carprice.ru. Купим по рыночной цене за 2 часа. CarPrice. Купим любое авто.
5: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.

0: поездов. Привезем что угодно, куда угодно. Звоните 150-0000.
1: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркете Дом Ленда.
2: Переоткройте жилые кварталы вместе с Enjoy. Привычные маршруты здесь – часть пути к паркам и водоемам. А отдых ощущается по-новому благодаря приватному двору, зеленому бульвару и просторным лобби. В августе квартиры со скидкой от 30%. Enjoy – скрытое сокровище Войковского района.
3: Подробности на сайте enjoy.ru. Застройщик ОСЗ «Талан регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Радио 7.
5: На семи холмах.
4: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: «Вояж» на Радио 7.
1: Всем привет! С вами тревел-эксперт Ольга Яковина. В этом году маленькому подмосковному городку Кашире исполнилось 670 лет. Вниманием туристов он не избалован, а меж тем это отличное место для поездки на выходные. Тем более, что от Москвы до Каширы всего чуть больше сотни километров. Старинный купеческий городок на 80% сохранил свою старинную застройку и планировку. Уникальный случай. Здесь сохранилась, например, старинная водонапорная башня, которой теперь

0: хлебная лавка. А Кашира, кстати, славится своим хлебом. Сохранились старинные храмы, а в отстроенной заново Введенской церкви с высоченной шестиярусной колокольней можно увидеть совершенно потрясающие современные росписи в нетипичном стиле, которые создавались больше 10 лет. Еще в Кашире можно погулять по обновленной недавно набережной Оки и полюбоваться крутым видом на нее со смотровой площадки возрожденного Никитского монастыря. И накупить милых маленьких наличников в мастерской «Деревянная сова». Деревянных домов с красивыми наличниками в Кашире, кстати, вообще очень много. И местный историк-краевед Александр Шмелева проводит по ним интереснейшие тематические экскурсии. Записаться можно через паблик Каширского центра по туризму «Поехали в Каширу» во ВКонтакте. Правда, не все деревянные дома в хорошем состоянии, но над этим работают. В эти выходные, например, в одном из самых красивых зданий города, кружевном особняке Чиликиных, устраивают субботник. Все желающие неравнодушные могут помочь привести его в порядок, чтобы в будущем здесь открылся музей наличников. А потом можно по городу погулять, фирменные стрелецкие лепешки попробовать и отправиться на речную прогулку по Оке. Кораблики начали ходить из Каширы по выходным с нынешнего лета. И с воды городок смотрится даже еще круче, чем с берега. Стоит увидеть.
1: «Вояж» только на «Радио 7».

0: Реклама.
1: Милый.
2: А?
1: Ущипни меня.
2: Зачем?
1: У первого ДСК в августе квартиры семьям с детьми по 3,7% и большими скидками.
2: Такое возможно?
1: Не знаю. Щипай. Обидно, если это просто сон.
2: Готово?
0: Вам не приснилось. Квартиры в первом ДСК всего по 3,7% на весь срок и без наценок. А еще и скидками до 31% только до конца августа. ООО «Резервный застройщик Юго-Запад столицы». Проект на депутации на ДСК1.ру и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца августа 2026 года. Расстройщик предоставляется застройщикам. Подробности на ДСК1.ру.
3: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
4: Есть вещи, которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы. И адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. GALS Development. Строим счастье для людей. Подробнее на сайте gals-development.ru.
5: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. 6 по 19 августа. Кофе растворимый «Монарх» в ассортименте 190-200 граммов. 619 рублей. Во всех гипермаркетах «Лента» и ОК. Гипервыгода в каждой покупке.
3: Радио 7 на Семи Холмах приглашает вас 17 августа в кинотеатр «Каро Скай-17 Авиапарк» на специальный показ фильма «Электрический поцелуй». Фильм открытия 79-го Каннского кинофестиваля. Трогательная комедия о лжемедиуме и силе настоящей любви, покорившая критиков и зрителей. Хотите одними из первых увидеть эту картину? Зайдите на сайт нашего киноклуба kino.radio7.ru, заполните форму, и, возможно, именно вас мы будем встречать 19 августа в кинотеатре «Каро Скай-17 Авиапарк» на показе фильма «Электрический поцелуй».
0: Радио 7.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: Майкл Болтон только что на радио 7 пел. Можно я потрогаю тебя там? Ну и, собственно, из контекста песни получается, что там это глубоко в душе. Ну, знаете, мне кажется, каждая песня, которая звучит на радио 7, она вот как будто специально предназначена для того, чтобы через уши проникать прямо туда вот, в душу, в сердце. И одну из таких песен под занавес сейчас исполнят Modern Talking, а прямо сейчас Алиша Бэтмур, она же Pink, здесь, на Семи холмах. Добрый вечер.
1: Олег Машков. Вечер на Семи холмах.

0: Его песни путешествуют без виз.
1: Потому что у музыки нет границ. Радио 7 представляет Weekend Arash. В эти выходные хиты, которые стирают языковые барьеры, и самые интересные факты из жизни музыканта. Только на Радио 7. Реклама.
2: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
3: Водитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
4: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан С50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
6: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2020.
7: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников Esteo на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности драйв Esteo V27. Интеллектуальные технологии Exlantix ET. Первоклассный комфорт Exlantix ET8. Три характера Esteo уже ждут вас в дилерских центрах.
3: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Esteo. АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
1: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Синоптики настаивают, что завтра в Москве будет переменно облачно, осадков вроде бы не ожидается, ну а там поживем, увидим. При этом температура воздуха до 19 выше 0, и ветер будет дуть со скоростью аж до 11 метров в секунду.
3: Турандот. Новые духи от Леконт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Леконт. Духи невероятно.
2: В Москве 7 вечера. О том, что случилось в мире за последний час, нам расскажет Михаил Гудков. Привет, Миша.
4: Привет, Олег. Ремонт Оргского нефтеперерабатывающего завода после остановки займет до полугода. Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев признал, что нефтеперерабатывающий завод в Орске полностью прекратил переработку. Его сообщение опубликовано в МАКСе. Завод Оргскнефти Норксинтез принадлежит структурам миллиардера Михаила Гуцериева. Его мощность более 6,5 миллионов тонн сырья в год. По оценкам экспертов, это порядка 2% от общей докризисной переработки в стране. По словам губернатора, в Оренбургской области уже идет перенастройка логистики. Из 287 АЗС работают только 80%. В приоритете на заправку остается спецтранспорт. Атака на Оренбургскую область произошла 11 августа. На следующий день в регионе ввели на заправках систему «чет-нечет». Дефицит бензина наблюдается и в других регионах. Минпросвещение не планирует отменять домашние задания для школьников. Они необходимы для повторения пройденного материала. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов. При этом он признал, что систему домашних заданий необходимо совершенствовать. Ранее Минпросвещение утвердило обновленный федеральный перечень учебников для школ и колледжей. В него включены пособия по истории воссоединенных регионов, а также учебник «Обществознание. Базовый уровень». Горящие туры становятся все более редким явлением, поскольку участники рынка стремятся заранее заполнять места на рейсах и номера в гостиницах. В туризме непроданный вовремя продукт фактически теряется. Номер в отеле или место на рейсе нельзя реализовать позже. Поэтому туроператоры отелей и авиакомпании делают ставку на планомерную загрузку, а не на распродажи в последний момент. Как пишут СМИ, инструменты аналитики и искусственный интеллект помогают экспертам в области туризма точнее прогнозировать спрос, поэтому скидки в последний момент чаще возникают из-за прощения.

0: расчетов при планировании. Основными составляющими цены остаются стоимость авиаперевозки и размещения, валютные курсы, сезонность и спрос. Сочи и Петербург возглавили рейтинг направлений для медового месяца. Исследование показало, что абсолютный лидер Сочи. Больше половины российских пар выбирают черноморский курорт. Молодоженов привлекает уникальное сочетание моря, гор и отличной инфраструктуры. Пока это все. Доброго вечера.
1: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
2: А вот уже и 7 вечера в столице. Между прочим, вечер четверга, друзья мои. Оптимисты так и вообще утверждают, что это пусть и маленькая, но тем не менее пятница. Так что давайте не будем противоречить этому тезису и как-то уж подтянем настроение до соответствующего уровня. Ну, в конце концов, все, что могло не самого приятного за день случиться, пускай в нем и остается. Не надо тащить всякие безобразия за собой в этот как минимум не худший из вечеров, право слово. Ну а продолжим его, как и привыкли, лучшей музыкой на все времена. И далее в эфире появится Кэрри Бастани. А прямо сейчас Тина Тернер и Эрос Рамадзотти на Радио 7. И все-таки добрый вечер.

вечер на семи холмах.

Castle in the Snow, или «Замок в снегу», в переводе на русский так называется песня группы Calibastani, которую на Радио 7 послушали. Ну, собственно, не то чтобы по сезону песня, сейчас вроде бы дожди более актуальны, во всяком случае, в Москве, но, тем не менее, по предварительным прогнозам синоптиков, первый снег в этом году возможен плюс-минус в конце октября, начале ноября. И вот знаете, друзья мои, не так давно мне довелось сделать интервью с одним маститым синоптиком. Так вот, он рассказал, каким же образом метеорологи погоду предсказывают. Дело в том, что эти граждане просто смотрят, какая же погода в этот день была за всю историю метеонаблюдений, и выводят какое-то среднее арифметическое. Причем разные компании используют для этого разные математические модели, и в результате у всех прогнозы заметно разнятся. Но в итоге кто-нибудь иногда доугадывает. Ну, а учитывая, что климат в последнее время меняется так, что просто мама дорогая,

что получается, верить всем этим прогнозам, ну, не знаю, можно, если вы очень доверчивый человек. Вот, как говорят специалисты, предсказать погоду можно максимум на день вперед. Ну, и то далеко не всегда это получается.

Дезри и Терренс Трент Даби на Радио 7 лишний раз напомнили нам о том, что нужно как-то, знаете, поделикатнее относиться к чувствам других людей, особенно людей близких. Но, знаете, вот так уж человек устроен, что почему-то именно на близких мы и можем позволить себе срываться. Ну, в конце концов, они же роднульки, поймут, простят, и вот это вот все, да. Так что количество ссор между любимыми людьми, оно уж заметно больше, нежели с посторонними. Ну, если не брать в расчет каких-то клинических склочников. Но, опять же, это средняя температура по больнице, но тем не менее. Хотя, вот как выяснили ученые, даже эти ссоры, которые случаются между любимыми людьми, можно нивелировать и укрепить отношения всего лишь с помощью поглаживания рук второй половинки. Представляете? Вот якобы это нехитрое мероприятие делает пару заметно счастливее. Вот по результатам экспериментов выяснилось, что после таких нежностей настроение человека улучшается на 40-50%, причем даже если пара находится в ссоре. И стоит отметить, что помогает лишь прикосновение любимого человека, а не какого-то чужого. Так что на всякий случай имейте в виду, ну а вдруг пригодится, правда. А тем временем в столице уже 19:25. Всем привет и легкого вечера под музыку Радио 7.

0: 107. Ситуация на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Автоспот». Поиск низких цен на ТО.
1: В городе 4 балла, сообщает сервис Яндекс.Карты. Чуть больше часа потеряете на Московской кольцевой на внутренней стороне от Можайского шоссе до Волоколамки. 40 минут на третьем транспортном на внутренней стороне от Хорошевского шоссе до проспекта Мира. Медленно едет сам проспект Мира от Банного переулка до улицы Докукина. И сложности сейчас на Ленинградке от Флотской улицы до Юбилейного проспекта. Удачи на дорогах.
2: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
3: Реклама.
4: Милый.
5: А?
4: Ущипни меня.
5: Зачем?
4: У первого ДСК в августе квартиры семьям с детьми по 3,7% и большими скидками.
5: Такое возможно?
4: Не знаю. Щипай. Обидно, если это просто сон.
5: Готово?
4: Ай!
6: Вам не приснилось. Квартиры в первом ДСК всего по 3,7% на весь срок и без наценок. А еще и скидками до 31% только до конца августа. ООО «Резервный застройщик Юго-Запад столицы». Проект на декларации на ДСК1.ру и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца августа 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на ДСК1.ру.
7: Лев Бакст учил красивые линии. Мстислав Добужинский – мистики городского сюжета. Кузьма Петров-Водкин – сферической перспективе. Узнайте больше об одной из самых популярных художественных студий Серебряного века. Выставка «Школа Званцевой. Лаборатория модернизма» в Музее русского импрессионизма до 4 октября. Билеты на сайте rusimp.su. Категория 6+.
8: Переоткройте жилые кварталы вместе с Enjoy. Привычные маршруты здесь – часть пути к паркам и водоемам. А отдых ощущается по-новому благодаря приватному двору, зеленому бульвару и просторным лобби. В августе квартиры со скидкой от 30%. Enjoy – скрытое сокровище Войковского района.
9: Подробности на сайте enjoy.ru. Застройщик ОСЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. 6 по 19 августа. Кофе растворимый «Монарх» в ассортименте 190-200 граммов. 619 рублей. Во всех гипермаркетах «Лента» и ОК. Гипервыгода в каждой покупке.
7: Радио 7 представляет. Лучшее лето – это лето в своем репертуаре. Интеллектуальный и модный досуг этого сезона – фестиваль «Театральный бульвар». Хитовые московские спектакли и экспериментальные постановки независимых театров. Опера, балет и джаз. Мэтры сцены и молодые звезды. Театральные пространства под открытым небом на набережных и бульварах. Вход свободный. Каждый вечер. Афиша на театр.мос.ру. 6+.
11: Рекламная служба в Москве. emg.fm.
7: Радио 7.
4: На семи холмах.
7: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.
12: My mother said I'm too romantic. She said you're dancing in the movies. I almost started to believe her. Then I saw you and I knew. Maybe it's 'cause I got a little bit older. Maybe it's all that I've been through. I'd like to think it's how you lean on my shoulder, and now I see myself with you.

0: Мэгги Рейли и Майк Олдфилд на Радио 7. Ну, конечно, не на ночь такие страшилки слушать. Moonlight Shadow, или, если по-нашему, «Призрак в лунном свете». Да, так эта история называется. Но, надеюсь, никакие призраки вас не преследуют. Опять же, призрак прошедшего рабочего дня тоже уже, по идее, должен быть давно развеян. Так что, друзья мои, давайте наслаждаться этим вечером. Долой все лишние мысли. Даешь лучшую музыку на все времена. Ну, наверное, так. И в ближайших планах у нас имеется Кайли Миноук, затем Гэри Мур и Беллини, а прямо сейчас Roxy Music на Семи Холмах. Добрый вечер.
1: Олег Машков. Вечер на Семи Холмах.

0: Реклама.
1: Милый.
2: А?
1: Ущипни меня.
2: Зачем?
1: У первого ДСК в августе квартиры семьям с детьми по 3,7% и большими скидками.
2: Такое возможно?
1: Не знаю. Щипай. Обидно, если это просто сон.
2: Готово?
1: Ай!
0: Вам не приснилось. Квартиры в первом ДСК всего по 3,7% на весь срок и без наценок. А еще и скидками до 31% только до конца августа. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на dsk1.ru и на nash.com.rf. Предложение действует до конца августа 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
3: Идеальный летний вечер звучит как безалкогольное Юсберг Лагер Зеро. Холодное охмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
4: ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чиликово. Украина 13-233-5, аллея 263.
5: Квартиры топ. Цена огонь. Бери сейчас. Не жди момент. Ты выбирай. И в ЛСР заходи, покупай.
6: Вейв. Уникальный семейный квартал бизнес-класса между двух акваторий с собственным парком на набережной. Эстетичная архитектура и продуманное благоустройство. Богатая инфраструктура для отдыха, спорта и развлечений. Вейв. Ключи в этом году.
7: Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Не играйте в домино. Отдыхайте в домино. Всего час от Москвы, и вы уже на первой линии Истринского водохранилища. Премиальный отдых у воды. Подогреваемый бассейн, глэмпинг, бани с чаном, ресторан с четырьмя разными меню. Загородный клуб «Домино». Место, куда хочется возвращаться. Бронируйте на parkoteldomino.ru.
9: Радио 7 на Семи Холмах приглашает вас 17 августа в кинотеатр «Каро-Скай 17 Авиапарк» на специальный показ фильма «Электрический поцелуй». Фильм открытия 79-го Каннского кинофестиваля. Трогательная комедия о лжемедиуме и силе настоящей любви, покорившая критиков и зрителей. Хотите одними из первых увидеть эту картину? Зайдите на сайт нашего киноклуба kino.radio7.ru, заполните форму, и, возможно, именно вас мы будем встречать 19 августа в кинотеатре «Каро-Скай 17 Авиапарк» на показе фильма «Электрический поцелуй».
3: Радио 7.

0: Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новая персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. Радио 7.
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.

0: Реклама. Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
1: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
2: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Этот JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
6: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция.

0: Радио 7 о погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: По мнению синоптиков, завтра в Москве потеплее будет. Уже вон до 19 выше 0 обещают. При этом, по прогнозам, переменно облачное небо. Осадков вроде бы не предвидится. Ну а там поживем, увидим. И ветер будет дуть со скоростью до 11 метров в секунду.
3: Турандот. Новые духи от Леконт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Леконт. Духи невероятно.
2: В Москве 8 вечера. О том, что случилось в мире за последний час, нам расскажет Михаил Гудков. Привет, Миша.
4: Привет, Олег. Минсельхоз назвал условия возобновления импорта из Армении. Как заявили ведомства, безопасность сельхозпродукции станет ключевым условием для снятия ограничений на поставки товаров в Россию. Ранее глава министерства Оксана Лут и министр экономики Армении Геворг Папаян обсудили взаимодействие двух стран в агропромышленном комплексе. Она отметила, что для возобновления импорта армянские производители должны использовать собственное сырье, соблюдать контроль за пестицидами и обеспечивать прослеживаемость поставок. Россельхознадзор, напомню, с 12 июня ограничил ввоз всей подкарантинной продукции из Армении, а также транзит через Россию в государства-члены Евразэс. Первый серийный импортозамещенный самолет МС-21-310 совершил перелет из Иркутска в Жуковский. Полет проходил 5 часов 50 минут на высоте 12 100 метров. Расстояние между городами лайнер преодолел на крейсерской скорости 850 км в час. Это первый серийный борт, собранный в Иркутске. В Жуковском проведут детальную проверку машины и ее систем. МС-21 рассчитан на перевозку от 163 до 211 пассажиров. Новый самолет должен полностью завершить программу летных испытаний в первом квартале будущего года. Пользователи электросамокатов в Москве получили более 66 тысяч штрафов с начала сезона за несоблюдение правил поездок. Еще 105 тысяч аккаунтов были заблокированы за грубые и повторные нарушения. Как сообщили в департаменте транспорта, чаще всего граждан штрафуют за езду вдвоем на одном самокате, проезд по пешеходному переходу без спешивания и движение не по велополосе. Отмечается, что сотрудники госавтоинспекции и операторы сервисов аренды электросамокатов проводят еженедельные рейды. В Москве стартует новый городской проект «Ночь в поликлинике». Как сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова, 22 и 29 августа с 8 вечера и до полуночи в 10 поликлиниках москвичи смогут бесплатно пройти экспресс-диагностику и получить консультации врачей. Проект объединяет заботу о здоровье с развлекательной программой. В медучреждениях состоятся кинопоказы, концерты, спортивные и творческие мастер-классы. Пока это все. Доброго вечера.
0: На семи холмах. Олег Машков.
2: Ну что ж, друзья мои, провожаем очередной день. 13 августа на календаре. Четверг. Конечно, хотелось бы, чтобы это была пятница 13-е. Но ничего, пятница тоже скоро подтянется. Чисто технически до ее наступления осталось уже меньше 4 часов, которые предлагаю провести так, чтобы потом не было мучительно больно за бесцельно прожитый вечер четверга. Выдыхайте, друзья мои. Уже, думаю, можно. Ну а на вдохе продолжим впитывать лучшую музыку на все времена, как и привыкли. И далее на радио 7 Уитни Хьюстон, затем Daft Punk и The Weeknd, а прямо сейчас Дайдо на семи холмах. Добрый вечер.

Daft Punk и The Weeknd на радио 7. I feel it coming. Или я чувствую, это приближается. Ну и знаете, вот судя по тому, что часы уже настойчиво показывают 8:45 пополудни, чувствую, приближается время сна. Да, ну, рано или поздно все мы по кроваткам располземся. И, кстати, как утверждают ученые, те, кто сделает это позднее, оказывается, имеют более высокий уровень интеллекта. Да, вот такие корреляции вывело недавно исследования. Вот по мнению умов от науки, обладатели низкого IQ ложатся спать в 23 часа 41 минуту, причем вот не минутой раньше, не минутой позднее, именно так. Граждане, у которых средний IQ, в царство Морфея отправляются в районе 10 минут первого, а вот те, чей уровень интеллекта выше 125, как правило, ложатся спать после часа 44 минут ночи и просыпаются при этом не ранее 11 утра. Да. Ну, собственно, эксперты объясняют феномен тем, что якобы высокоинтеллектуальным людям легче преодолевать древние инстинкты и отклоняться от традиционного режима дня. Ну, не знаю, как оно есть. Мне лично, как беспробудной сове, приятно такие исследования читать. Но, тем не менее, предлагаю не отвлекаться от традиционного режима музыки. И ей продолжим этот вечер. И далее в эфире Билли Джоэл, а прямо сейчас Roxette на радио 7.

0: Радио 7 представляет Weekend Arash.
1: Абсолютно верно. Именно Arash будет героем нашего уикенда. Вот таким образом мы решили в остаток этого лета добавить немного огонька. Arash Labavzadeh. Именно так полностью зовут нашего персидского соловья. Родился он в 77 году в Тегеране. Ну и первые десяток лет провел на родине, а потом вместе с семьей переехал в Европу, где, собственно, и начал свою музыкальную карьеру и добился популярности. Но да, помимо Европы, кстати, он еще и Болливуд покорил. Потому что в 2004 году, когда вышел его сингл «Боро Боро», что в переводе означает «Уходи, уходи», он так мощно порвал европейские чарты, что индийские синематографисты прониклись глубочайшим образом и просто не могли пройти мимо. И эта композиция стала саундтреком к фильму «Мастер блефа». Да, таким образом Arash случайно стал настоящей звездой Болливуда. Ну, а еще больше интересных историй и, конечно же, музыки этого артиста ждут нас на выходных здесь, на Радио 7. Добрый вечер.
0: Weekend Arash. Только на Радио 7.

0: О том, как едет Москва, расскажет Михаил Гудков.
1: В городе 3 балла, сообщает сервис Яндекс.Карты. Сохраняются сложности на Московской кольцевой, на внутренней от Можайского шоссе до Волоколамского. Третий транспортный тормозит также внутренний, от Хорошовского шоссе до проспекта Мира. Затор на Волоколамке, от Ленинградского шоссе до улицы Академика Курчатова. Здесь потеряете полчаса. И сложности на Ленинградке, от Флотской улицы до Юбилейного проспекта. Удачи в пути!
2: Радио 7 на Семи Холмах приглашает вас 17 августа в кинотеатр «Каро Скай 17 Авиапарк» на специальный показ фильма «Электрический поцелуй». Фильм открытия 79-го Каннского кинофестиваля. Трогательная комедия о лжемедиуме и силе настоящей любви, покорившая критиков и зрителей. Хотите одними из первых увидеть эту картину? Зайдите на сайт нашего киноклуба kino.radio7.ru, заполните форму, и, возможно, именно вас мы будем встречать 19 августа в кинотеатре «Каро Скай 17 Авиапарк» на показе фильма «Электрический поцелуй».
3: Реклама.
2: Радио 7 представляет. Выставка Вера Мухина. Диалоги «Грани» во Всероссийском музее декоративного искусства. Откройте легендарного автора рабочего и колхозницы с новой стороны. Как новатора, художника-исследователя, мастера художественного стекла и декоративной пластики. В экспозиции произведения из 19 государственных музеев, редкие экспонаты Русского музея и работы из частных коллекций. Вера Мухина. Диалоги «Грани». До 27 сентября. Билеты damuseum.ru. 6+.
4: Есть вещи, о которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы. И адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей. Подробнее на сайте gals-development.ru.
5: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дупный хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Радио 7.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

Да, прямо, знаете, не песня, а исповедь тактильного сластолюбца в исполнении группы Saltons на Радио 7 прозвучала, мол, не могу оторвать рук от тебя, дорогая. Хочу обнимать и обнимать днями напролет. Ну, как по мне, желание исключительно похвальное. Тем более, исследования показывают, что женщины, которые получают в избытке объятия от своих кавалеров, гораздо более счастливы. Ну и, в принципе, если верить теории ученых, то 4 объятия в день необходимы человеку, чтобы не повредиться рассудком. 8 обнимашек подавай, чтобы, ну, жизнь была удовлетворительной. А вот если хотите какого-то развития и внутреннего роста гармоничного, то тут уже 12 раз на дню, будьте любезны, обниматься. Вот поэтому предлагаю вам сейчас один разочек хотя бы из этих 12 взять, да обнять свою вторую половинку и под Рики и Повери немножечко потанцевать. Ну, а почему бы и нет? Тем временем 20:40 в столице. Всем привет и прекрасного вечера в компании «Радио 7».

0: Лана Дель Рей на радио 7. Summertime Sadness, или если в переводе на русский, то летняя грусть. Так эта песня называется. И вот бытует мнение, что, конечно, нет радости светлее, чем печаль. Но мне кажется, вот эту самую печаль, ну, можно хотя бы на осень перенести. Ну, давайте уже этим летом радоваться. Точнее, тем, что от него осталось. Все-таки еще полмесяца у нас имеется. Поэтому давайте проживаем их на полную катушку. Ну и, конечно, делаем это в компании «Радио 7». Так оно еще приятнее будет, смею уверить. А еще, кстати, и выгоднее. Ну, напомню, что продолжается наша игра «Тайная персона». И завтра кого-то из вас будем наряжать в фирменный китель от «Радио 7». Так что все подробности ищите на сайте. Ну, а завтра в 5 пополудни сбор всех частей здесь, на «Радио 7». Пока же. Всем прекрасного вечера и до завтра. Искренне ваш.
1: Олег Машков. «Вечер на семи холмах».

0: хотим, чтобы вашей любимой музыки стало еще больше. Голосуйте за песни, которые любите. Заходите на сайт radio7.ru, проходите музыкальный опрос и выигрывайте эксклюзивные сувениры. Радио 7. Музыка, которую выбираете вы.
1: Реклама.
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: Судя по прогнозам синоптиков, лето все-таки в столицу возвращается. Завтра уже до 19 выше 0 обещают. При этом небо будет переменно облачным, осадков не предвидится. Правда, вот ветер может немного докучать, потому что обещается дуть со скоростью до 11 метров в секунду. Держите шляпы.
0: В Москве 21 час. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

Его песни путешествуют без виз. Потому что у музыки нет границ. Радио 7 представляет Weekend Arash. В эти выходные хиты, которые стирают языковые барьеры, и самые интересные факты из жизни музыканта. Только на Радио 7.

0: Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новая персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. Радио 7.
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.

0: 107 о погоде.
1: Синоптики заверяют нас, что воздух завтра в Москве прогреется до 19 градусов. При этом небо будет переменно облачным, осадков не предвидится, а ветер собирается дуть со скоростью аж до 11 метров в секунду.
0: В Москве 22 часа. Далее целый час только музыка на Радио 7.

0: Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новая персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. Радио 7.
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.

хотим, чтобы вашей любимой музыки стало еще больше. Голосуйте за песни, которые любите. Заходите на сайт radio7.ru, проходите музыкальный опрос и выигрывайте эксклюзивные сувениры. Радио 7. Музыка, которую

0: Радио 7 о погоде.
1: Завтра в Москве ожидается до 19 выше 0 на термометрах. При этом переменно облачное небо, преимущественно без осадков. И ветер до 11 метров в секунду.
0: В Москве 23 часа. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

Его песни путешествуют без виз. Потому что у музыки нет границ. Радио 7 представляет Weekend Arash. В эти выходные хиты, которые стирают языковые барьеры, и самые интересные факты из жизни музыканта. Только на Радио 7.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве час ночи.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Три часа ночи. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.